наше радио. Сделано.

Она живая, она другой не будет никогда. Ее не удержать, не объяснить словами. И бы хоть раз, еще бы раз.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграриев в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства таких кадров – приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турещевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турещев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграрии в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турищевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграриев в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал 3-летний контракт с Максимом Турищевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
7: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы, выездные приемы в отдаленные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп. Ключевые темы обращений – соцзащита и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарность отличившимся руководителям. Участники программы «Герой земли Воронежской» успешно прошли предзащиту проектных работ. Темы варьируются от адаптации и трудоустройства участников СВО до развития парашютного спорта, от совершенствования ветеранских организаций до технических решений для экономии бюджетных средств. Подготовка шла под руководством наставников с учетом экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Завершающий очный модуль стартует 6 июля, 11 дней интенсивного обучения, затем защита проектов перед экзаменами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Уверен, что все они покажут достойные результаты и предложат сильное решение, подчеркнул губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскол». С февраля по апрель 2026 курс прошли более 15 тысяч семиклассников. Присоединились к этому 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Института развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масолов отметил необходимость работать на опережение и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, чтобы курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масолов. В День семьи, любви и верности для воронежцев подготовили 47 мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Большинство 8 июля или накануне. Основные общегородские события пройдут на площади у Благовещенского собора, в Мандельштамовском сквере, парке Орленок с 11 утра. На площади у собора состоится праздник, посвященный значимости семьи, родителям и супругам. В скверах и парках концерты, выставки, мастер-классы, детские конкурсы. В остальных районах города пройдут социальные акции, флешмобы, онлайн-выставки, фестивали и концерты. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Седан или внедорожник?
1: Механика или автомат?
0: Право или леворукий?
1: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, всю неделю голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
2: Каждую пятницу с 7 вечера.
1: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему.
3: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
1: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
4: Хочешь знать больше?
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
4: Выбирай и слушай.
2: Программы, интервью, радиопрезентации.
4: В любом месте, в удобное время.
2: Подкасты на наши.ру.
5: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы, выездные приемы в отдаленные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп. Ключевые темы обращений – соцзащита и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарность отличившимся руководителям. Участники программы «Герои земли» Воронежской успешно прошли предзащиту проектных работ. Темы варьируются от адаптации и трудоустройства участников СВО до развития парашютного спорта, от совершенствования ветеранских организаций до технических решений для экономии бюджетных средств. Подготовка шла под руководством наставников с учетом экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Завершающий очный модуль стартует 6 июля, 11 дней интенсивного обучения, затем защита проектов перед экзаменами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Уверен, что все они покажут достойные результаты и предложат сильные решения, подчеркнул губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскол». С февраля по апрель 2026 курс прошли более 15 тысяч семиклассников. Присоединились к этому 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Института развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масолов отметил необходимость работать на опережение и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, чтобы курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масолов. В День семьи, любви и верности для воронежцев подготовили 47 мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Большинство 8 июля или накануне. Основные общегородские события пройдут на площади у Благовещенского собора, в Мандельштамовском сквере и парке Орленок с 11 утра. На площади у собора состоится праздник, посвященный значимости семьи, родителям и супругам. В скверах и парках концерты, выставки, мастер-классы, детские конкурсы. В остальных районах города пройдут социальные акции, флешмобы, онлайн-выставки, фестивали и концерты. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: 8 марта.
0: Имя.
1: Галя Коперник.
0: Легенда.
2: Значит так, название для рок-группы на самом деле ни хрена не важно и совершенно не обязательно должно быть говорящим. На мой взгляд, говорящим оно может быть в исключительных случаях. Например, если это какие-то упоротые металлисты, и они хотят сразу выйти, как говорится, на свою аудиторию, тогда они, конечно, могут назваться там «Месть Авеля», «Печать сатаны», «Врата преисподней», и люди, видя на афишах такое название, будут сразу понимать, ага, это свои, они будут мучить на... ну или доставлять там, не знаю, радость. Дальше это могут быть какие-то упоротые панки, которые специально хотят дать понять, что мы вот не такие, как все остальные. Могут называться отбросы общества, объедки олигархов, как угодно, чтобы все понимали, мы панки, мы живем на помойке. Мы же хотели, чтобы все сразу поняли, что группа состоит из девчонок, поэтому нам надо было выбрать что-то женское. Ну, типа, сучки, лярвы, курвы, не знаю, это было слишком жестко. А милашки, там, красотульки, как-то слишком попсово. Ну и мы вышли на 8 марта. Можно было, конечно, назваться Клара Цеткин, но такой проект уже существовал. А Роза Люксембург похожа на имя какой-то, ну, на псевдоним какой-то порнозвезды. Поэтому 8 марта. Но 8 марта – это как-то тупо. Поэтому мы стали 8 марта. До этого группа называлась «Am I Sexy?», но это чистый прикол по пьяни придуманный моим однокурсникам по журфаку. Тогда мы шпили на английском, потом это дело бросили, и надо было назваться по-русски.
1: 8 марта.

песни и знал, что я хочу рок-группу. Они были очень сырые, у них не было общей стилистики, в них мешались регги, R&B, все, что я любил, и все подряд. И, конечно, я искал команду, с которой я смог бы выйти на новый уровень звучания, которая смогла бы придать огранку моему материалу. На той встрече Адиль что-то заметил во мне и даже предложил поработать в студии над одним из треков. Я вообще удивился тогда. Как раз на этой встрече я спросил у него, мне выпускать музыку под своим настоящим именем и фамилией Георгий Русских или взять псевдоним. Он, конечно, сказал, бери псевдоним. И когда я возвращался домой из Москвы в свой поселок, мне пришло в голову слово «гранж». Это первое слово, которое мне пришло в голову. Мне показалось, что этот термин полностью отражает мое сырое звучание и... В нем есть мои инициалы ГР и Георгий Русских, прикиньте. И мне показалось, что это довольно прикольный протест, потому что мне сейчас все пишут в комментариях: «Йоу, ты гранж, а ты не делаешь гранж». Вот, а я делаю разную музыку и буду делать разную музыку. Мы даже отразили эту идею в логотипе группы. Черточка буквы А как бы зачеркивает слово гранж, освобождая нас от всех ярлыков. Гранж.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Джен Эйр.
0: Имя
1: Антон Лисов.
0: Легенда.
2: Название Джейн Эйр. Рассказываю на чистоту. Изначально мы просто искали универсальное запоминающееся название с романом Шарлотты Бронте. Мы не собирались ассоциироваться, тем более, что ирландская фамилия Эйр пишется по-другому. В зависимости от нашего настроения, ситуации, перевод названия Джейн Эйр из наших уст звучал каждый раз по-разному. То мы были «Женя Воздух», то мы рассказывали, что Джейн Эйр — это сленговое название надувной женщины. Но в период нашего увлечения готической эмо-панк-сценой мы, конечно, вспомнили про роман, тем более, что он идеально подходил под наш концепт. Это пост-викторианский дарк-гиперреализм.

0: маленькая девочка, которая в вензелях рассматривает чертей с виселицами. Это было прекрасно. И название группы Jane Eyre заиграло новыми красками. Я с удовольствием рассказывал, что в детстве я смотрел черно-белое кино Jane Eyre и думал, что это фильм ужасов. Если вы помните, там чудеснейший сюжет, комната с призраком, в которой закрывают ребенка, дьявольский смех, буйно помешанный в коридорах поджоги, потеря глаз, рук. В целом, я не соврал. На фильм ужасов моего детства это кино вполне тянет. Этот концепт актуален и по сей день. Поэтому, да, ребята, мы называемся так в честь моего первого фильма ужасов.
1: Jane Eyre.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Исполнитель. Йемен.
0: Имя.
1: Павел Горский.
0: Легенда.
2: У нас сначала не было никакого названия, мы репетировали и все. И после репы как-то пошла, значит, по кружечке в бар, ну, с инструментами, все как положено. И там выступали музыкальные группы. Это был октябрь 2011 года. И там, значит, группы выступали в таком формате, что музыкантов на сцене больше, чем зрителей в зале. И мы, значит, сидели, никого не трогали, и тут ведущий со сцены объявляет. А следующая выступает группа «Йемен». Где группа «Йемен»? И как бы такая тишина в зале. Я говорю ребятам, пойдем, поиграем. Че? Я говорю, мы группа «Йемен». Такие, все, выходите. И мы такие вышли, а мы же с инструментами, да? Вышли, и все, то, что репали, вот как бы, и отыграли. И все, и мы стали группой «Йемен» вот таким вот образом. Как нас только не называли конферансье периодически, и «Йемен», и «Йемен», и еще что-то нецензурное было. Но потом как-то уже мы влились в рок-тусовку, и все. Все знали, что Йемен — это хорошо, весело, бодро, задорно.
1: Йемен.

0: Наше радио.
1: В доме моем зима.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшая медицинская оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграл знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы, выездные приемы в отдаленные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп. Ключевые темы обращений – соцзащита и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарность отличившимся руководителям. Участники программы «Герой земли Воронежской» успешно прошли предзащиту проектных работ. Темы варьируются от адаптации и трудоустройства участников СВО до развития парашютного спорта, от совершенствования ветеранских организаций до технических решений для экономии бюджетных средств. Подготовка шла под руководством наставников с учетом экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Завершающий очный модуль стартует 6 июля, 11 дней интенсивного обучения, затем защита проектов перед экзаменами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Уверен, что все они покажут достойные результаты и предложат сильные решения, подчеркнул губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскол». С февраля по апрель 2026 курс прошли более 15 тысяч семиклассников. Присоединились к этому 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Института развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масолов отметил необходимость работать на опережение и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, чтобы курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масолов. В День семьи, любви и верности для воронежцев подготовили 47 мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Большинство 8 июля или накануне. Основные общегородские события пройдут на площади у Благовещенского собора, в Мандельштамовском сквере и парке Орленок с 11 утра. На площади у собора состоится праздник, посвященный значимости семьи, родителям и супругам. В скверах и парках концерты, выставки, мастер-классы, детские конкурсы. В остальных районах города пройдут социальные акции, флешмобы, онлайн-выставки, фестивали и концерты. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.
3: Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Наше радио предупреждает.
3: Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут. 7 минут, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Доброе утро, Александр.
2: 3 августа сегодня. Ой, господи, июля. 3 июля сегодня. Почему здесь 3 августа? Сегодня пятница. Вот все спуталось в голове. Сегодня пятница. Это не усталость, это просто какая-то летняя такая, знаете, классная путаница. Я вчера очень много провел времени на улице, было так жарко, я встречался с разными людьми. И ты знаешь, и вчера я периодически сталкиваюсь, когда с такой ситуацией, когда к тебе подходят и что-то спрашивают, там, про татуировки, еще что-то. Я думаю, что люди с татухами меня поймут. Ну, у кого они, может быть, яркие или на каких-то местах таких. Не думаю, что я один такой. Вот. И вчера подходит ко мне девушка, а я был с коляской. Подходит ко мне девушка прямо сзади. Молодая, красивая, естественно.
3: Естественно.
2: Конечно. Значит, вся раздетая вообще. И говорит мне, прямо на ходу говорит мне, какие же у вас классные кеды. Хорошего вам дня. Я говорю, и вам хорошего. Поэтому я думаю, что человеку, когда он живет с каким-то вниманием, ему он проживет дольше.
3: Ну, особенно, если ему это внимание нужно. Потому что многим, Саш, внимание вот подобное не нужно. И похвала кедам тоже не нужна. Но я просто зная таким, тебя...
2: Я просто никогда с таким... Ну, я, нет, один раз я сталкивался с таким. Это когда еще Макдональдс работал. Ко мне подошли молодые пацаны там совсем и сказали, а у меня на тот момент были крутые кроссовки, мы их только что купили.
3: Ну.
2: Я говорю, они говорят, а где вы их взяли? Я говорю, там-то. Ну что ты, хочешь, я вообще ничего рассказывать не буду.
3: Ну, я могу не реагировать. Ты же мне рассказываешь для того, чтобы какая-то реакция была. Вот. Кто-то сейчас в машине засмеялся, кто-то не засмеялся. Я вот так отреагировал. Мне просто умиляет...
2: Что я умиляюсь.
3: Твое видение прекрасного. И что важно для тебя.
2: Да, я вчера забрал велосипед. Видите, что я про него так много, и теперь получаю удовольствие. Вчера проехал 10 километров на нем.
3: А нет ощущения?
2: Есть ощущение. Вот-вот сломается.
3: Да, после поломки.
2: Да, у меня травма. Ну, то есть я период реабилитации не прошел. У меня ощущение, что сейчас все полетит опять к чертям.
3: Ты знаешь, как зуб, который у тебя откололся, тебе его починили, но ты первое время, пока не забываешь про это, все равно стараешься на него не есть.
2: Да, и
3: боишься, что он сломается. Любой звук...
2: Да, это абсолютно точно. Любой скрип, я думаю, ну все. Так что вот так вот.
3: Ну, прекрасно.
2: А про футбол мы скажем. Сейчас идет матч Швейцария-Алжир. Швейцарцы ведут 1-0, перерыв. А так португальцы отправили домой хорватов, а испанцы — австрийцев. В Австрию верил Игорек.
3: Нет, я верил, что обе забьют. В Австрию я как раз-таки не верил. Я верил, что Испания 100% выиграет, но думал, что хотя бы один австрийцы забьют. А это была скучнейшая сборная вчера в игре с испанцами.
2: Ты болельщиков видел? Ты им бы в лицо это сказал.
3: Так какие у них болельщики? Ну, их даже особо так и не показывали там, ну, в конце, когда они расстроенные сидели на трибунах. Какой-то вот...
2: Вообще расстроенных болельщиков на чемпионате мира все больше и больше.
3: Хорватов жалко, особенно после отмененного гола. Хотя там был офсайд. Я не смотрел, уже 2 часа ночи было, но утром сегодня я пересмотрел все. Забитые мячи. И как Роналду уходил расстроенный, потому что его заменили, и команда выиграла без него.
2: Вообще, ну ладно, все, уже нет времени. Всем доброе утро, отличного настроения. Мы, дорогие друзья, начинаем, занавес открывается.
3: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10
4: баллов». Реклама на 107FM.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Там живет Иван Дурак.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута. Столица сегодня 3 июля. Сегодня пятница, мы вас с этим прекрасно поздравляем.
3: Деньги БДД МВД России, кстати, просят поздравить всех сотрудников. Поздравляем. Написали нам, что 90 лет
2: ГАИ?
3: Сегодня ГАИ. Mm-hmm. Ну, я вот, честно говоря, да.
2: 90 лет, да.
3: Да, да.
2: Дорожная автоинспекция.
3: Поздравляем.
2: По-разному они назывались всегда, но мы поздравляем вас, дорогие друзья, с палочками.
3: Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты.
2: То есть есть такие?
3: Есть такие, Александр. Ты до недавнего времени
2: нет,
3: таким был?
2: Я говорю, продукты есть такие.
3: А, продукты?
2: Ну, то, что люди такие есть, это я и так знаю.
3: Слушай,
2: я сам такой.
3: Тут один специалист разрешает, другой запрещает. Вообще, в принципе, говорят, что есть ночью нельзя.
2: Вот видишь, как хорошо, когда есть несколько разных мнений.
3: Вечернее и ночное.

0: время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко, заявил врач Анна, заявила Анна Косенкова. Доктор советует не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости.
1: А как же наесться до отвала и лежать?
0: Это вредно.
1: Это вредно.
0: Вредно, да. Вредно. Мы тут за эфиром с Александром решили поинтересоваться, а есть ли среди наших слушателей те, кто ест ночью? Причем это не связано с, допустим, какими-нибудь путешествиями, когда у вас там ночные переезды или там перелеты, и вы вынуждены ночью чем-то питаться.
1: Ну да.
0: Не знаю, в аэропорту или в дороге там какие-то перекусы. А вот в обычное время?
1: Слушай, ты знаешь, у меня вот ночью бывает, конечно, я встаю, и сейчас у меня всегда лежат яблоки.
0: Тоже говорят вредно.
1: Тоже говорят вредно.
0: И на ночь, и ночью.
1: И орехи. Это именно ночью. Я не на ночь стараюсь не есть, а именно ночью ты встаешь, и прям голодуха такая страшная.
0: Миндаль и грецкие орехи, вот специалист говорит, можно.
1: Ну вот я миндаль не очень люблю, а грецкие орехи у меня стоят.
0: Чищенные уже, да?
1: Чищенные в одном магазине. Я перестал покупать на рынке, покупаю упакованные.
0: Итак, дорогие друзья, если у вас случаются ночные перекусы, то что вы едите? Пожалуйста, интересно.
1: Да.
0: И при каких обстоятельствах это
1: происходит? И как, еще мне интересно, как это повлияло на ваш вес, на ваши формы? Оно как-то от этого изменилось? Потому что есть же люди, которые вот что-то едят, и у них ничего не меняется. Понятно, что есть генетический код там, и так далее, но все-таки.
0: Ждем ваше сообщение. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваше сообщение, что вы едите ночью.
9: Дело в том, что была тут новость. В вечное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко, заявила врач Анна Косенкова.
10: А желток нельзя, что ли?
9: Нет, вообще, в принципе, помнишь, один специалист нам, Саш, в эфире рассказывал, что только белок в яйце нужно есть. Все остальное вредно, желток в том числе.
10: Самое вкусное.
9: Если стою ночью, то съедаю 1-2 кусочка хлеба, запивая несколькими глотками воды. Иногда ем печенье, если на столе лежит открытая упаковка. Около кровати всегда на столике печеньки, а иногда остатки ужина. Начинает пузико появляться, но ничего не могу поделать. Люблю перекусить ночью.
10: Ну, когда вас это начнет парить, тогда возьмете за это. Слушайте, я смотрю, печеньки вообще на первом месте.
9: Буквально вчера встал ночью попить воды. Смотрю, стоит казан с пловом. Думаю, съем ложечку. И вот ем, ем. Сам себе говорю, остановись, хватит, тормози, завтра ничего не будет.
10: Завтра ничего будет есть.
9: А есть. Съел пол казана, лег спать. Неплохо попил водички.
10: Да.
9: Доброе утро, подъемники. Я ночью поесть люблю. Могу все, что угодно съесть. Начиная от жареного мяса, картошки и заканчивая любым супом. Полирнуть тортиком. Тортиком полирнуть. А утром встать, как ни в чем не бывало. Еще раз перекусить, позавтракать яичницей с колбасой. Ну или кашкой на молоке. Ну да, тут у меня сыграл генетический код. Вообще не поправляюсь. Мой вес 70 кг плюс-минус 2 килограмма.
10: А вес у вас какой?
9: Вот,
10: ой,
9: 70...
10: рост.
9: Здравствуйте. Жру каждую ночь. Обычно фрукты. А тут в среду ночью пробило дно. Ела селедку. Селедку, дорогие товарищи. Кто я после этого? Вес держу нужный, потому что не доедаю днем. Считаю калории и всегда пару сотен оставляю на ночь. Как мне тяжело жить.
10: Слушайте, ну тут главное тратить больше, чем есть.
9: За ночь почти банку джема уговорила клубничного. Водичкой запила и дальше спать. Да. На вес не влияет.
10: Фотографию даже прислали.
9: Этой...
10: Ну, баночка небольшая, но да.
9: Ночью... Смотрел футбол, заснул, проснулся, пошел на кухню, заглянул в холодильник, а там селедка. Ночью она вкуснее.
10: С печеньками селедка идут вровень.
9: А как у вас, дорогие друзья, если вы позволяете себе ночные перекусы, то что вы едите?
10: Да.
9: Наши.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
11: За столом сидели...

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте дочитаем ваше сообщение, что вы жрете на ночь.
3: И ночью. В детстве была традиция с папой смотреть боевики до 2-3 ночи, а в районе 11 часов ночи пробраться вместе на кухню и пока мама спит, пожарить себе глазунью с луком, помидорами и колбасой. И все это есть из сковородки, вымакивая белым домашним хлебом и запивая горячим сладким чаем. Теперь я выросла, и иногда, когда с дочкой смотрим поздно ночью фильмы, то устраиваем ночной зажор из-за того, что найдем в холодильнике. Но вот как же вкусно вы рассказываете, да,
4: с папой.
3: Глазунья с луком, помидорами, колбасой, и все это из сковородки. Это же, да, сейчас мало кто из сковородки ест.
4: Да, практически
3: сейчас, наверное,
4: никто.
3: Даже подставок вот этих железных нет под сковородку, которую ставили на стол.
4: А не обязательно железную, может,
3: деревянную. Да. Ну, просто на деревянную оставались следы, а вот это железное, ну, часто, я просто вспоминаю, в деревне, и именно ели из сковородки.
4: Да.
3: Доброе утро.
4: Жаренку.
3: Мой папа спать не мог ночью, если на кухне были пирожки или тортик. Мама прятала от него, каждый раз изобретая новые места. С утра папа очень ругался. Я тоже любитель пожрать ночью, но лишний вес укоризненно смотрит с сладкими и... складками. И стараюсь этого не делать.
4: Да, лишний вес он такой. Может вообще не смотреть.
3: Я ем все на свете. Все, что любят дети. Котлету с пюрешкой, сосиски в омлете, творожную массу, сырок. С утра не найдет мой сынок.
4: Это, знаете, видимо, стихотворение. Я помню один раз, у меня дочь до сих пор очень любит вот эти сырки глазированные. И она... Я один раз утром рано ухожу, и я съел последний. И она мне звонит, говорит: папа, где сырок?
3: Ем...
4: А мне даже стыдно не было, ты понимаешь?
3: Ем ночью соленое сало, хлеб бородинский и лук.
4: Хорошо, что не пьете еще.
3: По ночам только пью чай. Но вот если в холодильнике котлетосы, тут, извиняйте, прям какой-то приворот. Ну, холодная котлета с хлебом, это же самое вкусное.
4: Да, не все этого, к сожалению, понимают.
3: Вот насколько я не люблю жир... Но вот даже жир, который остается на этой холодной котлете из холодильника, из кастрюли.
4: А ты не любишь жир говяжий?
3: Ну, я не люблю его, когда он заморожен. То есть, когда ты разогрел, уже все тут нормально. А вот когда ты достаешь котлету из холодильника именно, вот с хлебом, с черным обязательно, это идеально.
4: Я помню, мы снимали комнату в коммунальной квартире с друзьями. И это было в нулевых вообще. И там бабушка, она периодически, к ней приходил внук, она готовила котлеты. И у нас была вечеринка. И утром, значит, бабушка приходит, а холодильник был общий. А кастрюля пустая. Потому что так они шли хорошо. Там было штук, наверное, 30.
3: Мы, любители с мужем, поесть ночью. Поставили сигнализацию на холодильник. Просто звуковой сигнал, который звучит достаточно громко и неприятно, когда открывается дверь. Теперь друг друга ловим ночью на том, что открывает кто-то из нас холодильник. А если водички буквально холодненькой попить, открыл холодильник, он тоже зазвучит ночью и напугает всех?
4: Ну, конечно, открытый ночью холодильник. Ну, вы, конечно, сумасшедшие. Ну, я перед вами...
3: Наш коллега ставил онлайн-камеру в холодильник, чтобы следить за детьми.
4: Чтобы они не лазили в холодильник? Mm-hmm. А что плохого, что дети поджирают?
3: Ну, у каждого тут свои правила.
0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
14: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29.
15: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
17: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
18: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
19: Аудитория 12+.
20: В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
21: В Забайкале действуют сотни очагов.
20: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
22: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
23: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3. Постановление опубликовано на сайте правовых актов. Качество такого топлива не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Стандарт допускает производство и продажу бензина с превышенным количеством массовой доли серы. В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразэс. Минэнерго заявили, что решение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетный обстрел Белгорода привел к перебоям с водой и электричеством. В Белгороде и Белгородском округе были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в региональном оперштабе. На территории неназванного инфраструктурного объекта произошло возгорание. Все аварийные службы находятся на местах. На данный момент известно, что в результате прилета снаряда в Белгороде погибла женщина. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2600 человек. Об этом сообщила временная уполномоченная президент страны Делси Родригес. Она заявила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. По словам главы государства, все еще можно найти живых людей. Также она объявила о создании совместно с МВФ Государственного фонда реконструкции размером в 200 миллионов долларов. Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни были зафиксированы сотни афтершоков. В США решили принять меры против родильного туризма. Советник президента Стивен Миллер заявил, что некоторые беременные женщины приезжают в страну на последних сроках беременности, чтобы стать матерью американского президента и для получения доступа к социальным пособиям. Теперь администрация президента рассматривает возможность запрета на въезд в США для беременных иностранок, пишет Телеграф. Добавлю, в понедельник Верховный суд США отклонил попытку президента отменить право на гражданство по праву рождения, указав, что это нарушает Конституцию США. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции. Почти до 30 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости. Больше всего Россия покупала у Турции брючные костюмы для мужчин и женщин. На них пришлось почти 9 миллионов долларов. Примерно на 6 миллионов было ввезено футболок. Сборная Испании впервые с 2010 года победила в матче плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/16 финала мирового первенства она разгромила Австрию со счетом 3-0. На чемпионате мира 2014 года Испания не вышла из группы. На мировом первенстве 2018 года испанцы уступили сборной России на стадии 1/8 финала. На чемпионате мира 2022 года они проиграли Марокко на аналогичном этапе. На стадии 1/8 финала нынешнего турнира подопечная Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем пары Португалия-Хорватия. Игра состоится 6 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:07 в столице. Сегодня 3 июля. Сегодня заключительный день работы без Лукьяновой. В понедельник, значит, наш колокол появится здесь.
3: Доброты и справедливости.
2: Колокол доброты и справедливости, безусловно. Вот. Ну, а мы будем играть в нашу кинопробу. Прямо сейчас переозвучен для вас фрагмент. Ваша задача — угадать, что это за фильм. Два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова». Территория. Разыгрываем мы прямо сейчас. Принимаем третий правильный ответ.
3: Часть указывать не нужно, там можно запутаться легко. Достаточно название произведения.
2: Фрагмент очень короткий, и все очень понятно.
4: Тихо, тихо, большой и злобный зверь, я твой малыш. Так дай мне молочка.
5: Я думал, ты самка!
3: Неубедительно твое было. И топот, но в целом, я думаю, вы догадались, о чем идет речь.
2: Я там присутствовал, прошу заметить.
3: Да-да-да. Это был Саша. Ждем третий правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
7: Не пропустите. Все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
8: Реклама на 107 FM.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказание, необходимо консультация специалиста.
11: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
12: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 14 минут 9 в Москве. Пятница. Сегодня 3 июля. Мы играем в кинопробу. Давайте повторим фрагмент. Мы принимали третий правильный ответ. Сегодня простое задание было.
3: Тихо, тихо, большой и злобный зверь. Я твой малыш. Так дай мне молочка.
2: Почему говорю простое задание? По количеству правильных ответов. Давно у нас столько правильных ответов не было.
4: И два билета на концерт группы «Крематорий» получает абонент с номером 8-985-388-67 и так далее. Ледниковый период мы загадывали.
2: Да, это ледниковый период. Часть мы предупреждали, указывать не нужно. Достаточно было написать «ледниковый период». Поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 27 минут в столице.
3: Ну что, давайте поговорим.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий. Балтика 0, безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Лето в самом разгаре. Сегодня 3 июля, если вдруг вы потерялись в днях пятницы. И мы вспоминаем яркие, романтичные, веселые, трогательные, необычные дни лета, которые вам запомнились. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. У нас есть 3 номинации. Мы произвольно присваиваем победу в этих номинациях, читаем ваши сообщения и вспоминаем яркие моменты.
2: Да, самый романтичный день, самый смешной день, самый впечатляющий день.
3: Так что, пожалуйста, дорогие друзья, наши.ру, на главной странице есть 2 бота, выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте ваши истории.
2: Вообще, вот есть странные дни, да, которые у тебя, может быть, ничем не запомнились, но они почему-то остаются у тебя в памяти. И вот на самом деле летних дней в моей памяти намного больше. Я помню, как мы в лагере спорили, а лагерь находился в лесу, спорили, что там от этого места до столовой ты можешь закрытыми глазами пройти прямо, не врезавшись ни в одну березу. Вот. Я помню, как я закрыл глаза, пошел, и больше я, в общем, я оказался в лазарете. А идти нужно было вот так вот, прям хорошим шагом.
3: А я помню, как...
2: Такой же шаг. Я прям лбежником въехал там в какую-то 50-летнюю березу.
3: Если ты про лагерь вспоминаешь, я помню, как старшики, старшая группа в лагере, научили нас, ну, мы не сильно там по возрасту отличались. Нет, они говорили, берете в пластиковую бутылку компот в столовой, забрасываете эту пластиковую бутылку на крышу в солнечный летний день.
2: Вообще трэш какой-то. У нас не было такого
3: лагеря. И через пару дней...
2: А это был лагерь в Челябинской области, у нас такого не было.
3: Да?
2: Да, даже в старших отрядах. Я там с самого младшего ездил до самого старшего. Пока мне уже сказали, нет, мы его не пустим.
3: Ждем вашей истории. Самые яркие воспоминания, связанные с летом. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром.
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
14: Наше радио.
15: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. Ики на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Каждое лето я проводила в деревне у бабушки с дедушкой. Большое хозяйство. И вот, как обычно, вывелись цыплятки. Когда они подросли, их стали кормить пшеном во дворе. И именно в то время, когда они пушистой кучкой клевали пшено, я решила спуститься не по ступенькам, как обычно, а почему-то спрыгнуть со второй ступеньки в сторону цыплят. Ну и, конечно, один из них в это время отбежал. В общем, свернула я ему шею. Прошло около 40 лет, а я помню до сих пор.
2: Это самый впечатляющий день. Да,
3: вы победитель, безусловно.
2: Прервали чужую жизнь.
3: 12 мая 1993 года. Звонит жена на работу и говорит, что у нее начались схватки. Я быстрее домой приезжаю, а у нее воды отошли. Скорая никак не едет. Жена говорит, наливай тазик горячей воды, тащи пеленки, сами рожать будем. Пришлось принимать роды. Вот только как пуповину перерезать, не знал. Тут звонок в двери, на пороге улыбается дяденька в белом халате. Прямой в челюсть и вопрос. Как пуповину перерезать?
2: В смысле, вы врача ударили? Нападение на скорую помощь?
3: Самый впечатляющий день именно 3 июля. В далеком 97-м году я родила своего сына. Помню этот день до мельчайших подробностей. Яркое солнце, пение птиц за окном, теплый ветер. Я одна хожу по палате, пережидаю схватки. А в душе необычайное счастье. Все прошло настолько легко, что мне даже понравилось. Самое сильное впечатление в жизни. Ну, безусловно, рождение ребенка – это самое сильное впечатление. Тут сложно конкурировать. Лето, деревня, 98-й год. Приехал, отметили, пошли на сельскую дискотеку. Я немножко перебрал, стало плохо. Пошел в кусты, меня тошнит. Слышу рядом такие же звуки. Кто здесь? Я Лена. До сих пор дружим. Благо, есть общий интерес. Темная крымская летняя ночь. Одно из первых романтических свиданий с моей будущей женой. Лежим рядом, смотрим вверх. Я, видишь звезды? Вижу. Вон там большая медведица. Вижу. Красиво и странно. Включи свет. Мне страшно. Мы были в комнате, на кровати. Потом я понял, что это был не групповой глюк. Светодиод на CD-плеере подсвечивал кварц в побелке потолка.
2: И ваша фантазия разыгралась.
3: Лето у бабушки.
2: А вы выпившие были, да?
3: Лето у бабушки с дедушкой. Дед взял с собой на дачу. Там полезла в малинник, и меня укусила оса в ухо. Ухо раздуло. На следующий день пошли снова на дачу, и снова малинник. Оса укусила в другое. Так я и ходила, чебурашкой пару дней. Ну, вот это в номинации «Самое веселое».
2: Ой, господи. От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:45 в столице. Всем доброе утро. Всем здравствуйте. 3 июля сегодня. Сегодня синоптики нам обещают. Сейчас посмотрим. 9 градусов.
3: Имя Максим впервые за долгое время покинуло пятерку самых популярных мужских имен в Москве. В течение нескольких лет имя Максим оставалось в числе самых востребованных у московских родителей. В 22-м и в 23-х годах оно занимало третье место, а в 24-25-м уже четвертое. Среди популярных мужских имен с начала года в топе Михаил, Александр, Лев, Иван и Максим. На 6-м месте было имя Марк. В 26-м году имя Максима опустилось на 6-ю строчку рейтинга. Из топ-5 Максимов вытеснили как раз-таки Марки. Это имя стало одним из трендовых и сейчас занимает 5-ю строчку в рейтинге популярных мужских имен. Между прочим, многие респонденты, отвечая на вопрос, почему не Максим, связывают это с мессенджером. Макс.
2: Господи, серьезно?
3: Угу. Ну, это, Саш, проверять нужно, конечно, но вот говорят, что некоторые так поступают.
2: Ну, то есть...
3: Интересно, а вот как сейчас с женскими именами дела обстоят? Например, Алиса. С появлением умных колонок,
2: только которых не Алиса,
3: все больше и больше.
2: Да.
3: Ну, вот если у тебя дочь зовут Алиса. Ну, не все, конечно же, дома родители детей именно по именам называют, какие-то прозвища уменьшительно ласкательные, но тем не менее, вот если по имени ты будешь обращаться, а у тебя умная колонка. Или в машине, когда у тебя навигатор работает.
2: Вообще давайте...
3: Ну, задумываются ли просто родители сейчас, которые хотят назвать дочку Алисой, что есть еще умные устройства, которые могут... тоже отзываться.
2: Вообще, может быть, вот эти все умные устройства, которые имеют имена, им пересмотреть это?
3: Ну, наверное, можно отключить где-то эту функцию, и
2: либо другое имя дать.
3: Устройство будет отзываться. Ну, по-моему, имя нельзя дать, но команду, на которую она будет отзываться...
2: Ну, команда,
3: хорошо. Да, можно поменять. Наверное. Это я сейчас тут не как специалист говорю. У меня есть телевизор дома с Алисой. Да.
2: И у него дома телевизор есть, друзья.
3: Есть колонка, Саша. В одной комнате. И когда я обращаюсь к телевизору, отзывается колонка.
2: Так.
3: Ну, приходилось там настраивать, чтобы они знали свое место. И кому когда включаться и выключаться.
2: Это вообще идиотизм. Подожди, ты телевизор нормально включить не можешь кнопкой?
3: Нет, могу. Вот как раз я выключил все голосовые, голосовых помощников, и телевизор включаю кнопкой. Но пока я это не настроил, у меня телевизор, и рядом есть колонка, в одной комнате.
2: Я все-таки...
3: И они отзывались вместе.
2: А я все-таки, нельзя сказать, что работаю, действую по старинке, потому что по старинке это, наверное, когда ходили с плоскогубцами. Но все-таки пульт управления, я с Алисой не общаюсь. Вот она у меня дома стоит, может быть, на праздниках каких-то это... В первое время было прикольно. Может быть, потому что меня дома не бывает. Я не знаю, там рано утром она меня не будет. В общем, я не знаю. Это не стало частью моей жизни. Мне не нужно искать рецепт борща через Алису там или еще что-то. Хотя, наверное, я вот сейчас сижу и думаю, я вчера искал одну штуку. Мне нужен накопитель для биотуалета. Я его отдельно не могу купить.
3: Саш, может быть, просто ты аналоговый человек, но ты все равно...
2: Звучит вообще страшно.
3: Должен понимать, что технологии проникают
2: ради бога
3: в твою жизнь.
2: Так я ими пользуюсь, этими технологиями. Я тебе говорю, накопитель для биотуалета вот вообще не купишь сейчас нигде. Отдельно.
3: А был бы ты аналоговым человеком, просто под кустики бы сходил и не заморачивался бы.
2: Я бы сходил.
3: Накопителем.
2: Но вот дочь моя, которая приезжает, она не может уже под кустики сходить.
3: Вот, и она как раз будет рецепт борща искать с помощью умной колонки.
2: Скорее для них, нежели для себя.
3: Ну, интересно, вот так я сейчас задумался, и слушатели тоже написали, что никогда... в эту сторону не смотрели по поводу Макса и Алисы и имен детей. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио. Солнце.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
7: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области. Приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве состоялся семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы, выездные приемы в отдаленные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп. Ключевые темы обращений – соцзащита и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарность отличившимся руководителям. Участники программы «Герой земли» Воронежской успешно прошли предзащиту проектных работ. Темы варьируются от адаптации и трудоустройства участников СВО до развития парашютного спорта, от совершенствования ветеранских организаций до технических решений для экономии бюджетных средств. Подготовка шла под руководством наставников с учетом экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Завершающий очный модуль стартует 6 июля, 11 дней интенсивного обучения, затем защита проектов перед экзаменами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Уверен, что все они покажут достойные результаты и предложат сильные решения, подчеркнул губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскол». С февраля по апрель 2026 курс прошли более 15 тысяч семиклассников. Присоединились к этому 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Института развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масолов отметил необходимость работать на опережение и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, чтобы курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масолов. В День семьи, любви и верности для воронежцев подготовили 47 мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Большинство 8 июля или накануне. Основные общегородские события пройдут на площади у Благовещенского собора, в Мандельштамовском сквере и парке Орленок с 11 утра. На площади у собора состоится праздник, посвященный значимости семьи, родителям и супругам. В скверах и парках концерты, выставки, мастер-классы, детские конкурсы. В остальных районах города пройдут социальные акции, флешмобы, онлайн-выставки, фестивали и концерты. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 7 минут в столице. Сегодня синоптики нам обещают до 29 градусов тепла, но будет похолоднее до 22.
3: Дожди обещают. Открываю я сейчас приложение налоговое.
2: Ой, ребята, это вообще был кадр.
3: А мне говорят, что мне положен налоговый вычет 260 тысяч рублей.
2: Нет такого налогового вычета.
3: Я уже обрадовался и начал считать, куда я эти деньги потрачу. Ну, тут упрощенные вычеты, вот как это называется. К возврату 260 тысяч рублей, подумал я.
2: Да.
3: Тип вычета — долгосрочные сбережения.
2: Смотрите, как у него номер
3: заявления и так далее. Написано: подготовка сформирована и так далее. И я начал разбираться, а потом понял, что это 260 рублей.
2: 260,00. Это 260 рублей, Игорек.
3: Мы а когда-то, 260 тысяч. В 24-м Бог году есть. С тобой, в 24-м с тобой году, после нашего эфира и гости решили себе оформить пенсию.
2: Я помню эту
3: негосударственную пенсию. Да,
2: да, да.
3: И заплатили 2000 рублей. То есть начали оформлять, и потом как-то мы это дело забросили. И вот с 2024 года с этих 2000 рублей, судя по всему, 260 рублей у меня в кабинете лежат.
2: Положил бы 20, было бы больше. Положил бы 40, 200, было
3: какой
2: бы
3: облом.
2: Еще больше.
3: Я вот как я увидел вместо...
2: Это, Игорек, называется желаемое вызывать действительное. Вот и все. Ты все думаешь, что просто так тебе что-то упадет. Это если кому-то падает, то точно не нам.
3: Только не нам, да.
2: Это где-то на стороне, там кому-то повезло, кто-то что-то выиграл. У нас через тернии к звездам. Локтями все раздвигать надо.
3: Ладно, о проблемах вот давайте поговорим. Какие есть у вас?
2: Гадать будем очень скоро, поэтому давайте ждем ваши проблемы. Что наболело, накипело, пятница сегодня. Неделя была длинной. Возможно, что-то у вас произошло. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем мы гадать.
3: Пожалуйста, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Одного из вас или одну из вас выведем в прямой эфир, а большинству погадаем в экспресс-режиме.
2: Да. Не расстраивайся.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
4: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
5: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
0: Я сказал лучших.
5: Ладно, ладно, лучших.
0: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
5: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
0: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе. К победе. И лишь одно место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: через несколько минут тебе приходил ответ.
1: Не знаю.
0: Но, опять же, это даже если там все чисто, никаких гарантий вам не дает.
1: Тем более, если вы уже купили билет, то что?
0: Доброе утро, подъемники.
1: Езжайте, мы хотим на это посмотреть.
0: На работе проработал 5,5 лет. Сейчас острое желание поменять. Погадайте, пожалуйста, стоит или нет?
1: Быстро вы уморились. Ну, смотри, какая работа, конечно. Меняйте, раз желания нет. Тем более, раз поменять для вас, это, ну, действительно намного проще, чем для нас, например.
0: Человек написал: уезжаю сегодня, а граница завтра. Еду на поезде в Абхазию.
1: Ой, да езжайте, вас там примут, лишь бы деньги платили. Господи, я думал, вы куда-то другую за границу.
0: В другую за границу. Едем из Рязани в Чувашию. Все заправки закрыты. Из бензина только дизель. Где взять бензин?
1: Слушайте, ну я вам не завидую. Вот вы так вот поехали, а я правда не знаю. Даже что вам сказать.
0: Ну, ищите.
1: Ищите. Там, я вот вчера, когда вчера...
0: В картах много где, в разговорчиках там люди делятся своими находками.
1: Да, но стоять придется просто еще долго. Но главное найти это место, потому что вот я на юге Москвы вчера видел огромнейшую пробку прям за МКАДом на Тыбойле. Я думал, я даже не знаю, она километр была, что ли.
0: У меня сегодня

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Прим» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте погадаем.
11: У меня вот такой вопрос. С понедельника долгожданный отпуск. В планах было проехаться из Твери до Урала на мотоцикле, перезагрузить голову, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями. Готовился сам, подготавливал технику. И вот он, отпуск, а ситуация с топливом и погодой складывается не в мою пользу. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Ехать и концентрироваться на плюсах поездки или перенести? Дмитрий нам написал. Дим, доброе утро.
12: Доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Ну, вообще, перенос может затянуться.
11: Поэтому, ну, как будто бы очевидно, что надо ехать. Это же своего рода приключение, да. Вот к разговору, Дим, сейчас лирическое отступление. Были у нас сообщения, естественно, сейчас проблемы у многих связаны с бензином. Про бензин. Живу в Удмуртии. У нас уже норм ситуация. Очереди незначительные. В соседнем Татарстане тоже порядок. Может, и в Чувашии уже наладится. Также несколько человек мы не проверяли, но вы можете проверить, прям вот сообщений 10 было. Есть сайт «Карта», где люди делятся информацией о наличии бензина. Называется «Гдебенз.ру». «Гдебенз.ру». Я открыл вот сейчас Москву.
12: Это ты страну? А, Москва? Что-то на вся красная.
11: Ну, это значит, там нет. Тут вот где зеленая, там есть. И люди пишут, какая очередь... Какой бензин есть, есть ли он, нет ли... Ну, удобно, на самом деле. Я не думаю, что это какая-то государственная история, это любительская явно. Не знаю, насколько она работает и насколько здесь правдивая информация, но выглядит...
12: А она по России тоже работает? Или только московская история?
11: Кстати, увеличу. Да, по России, смотри-ка.
12: Да, ну что там к Уралу ближе? За Тверью. Что там вообще? А вы куда на Урал-то собрались?
13: До Екатеринбурга. Может быть, если повезет, то еще чуть дальше. Челябинск, Магнитогорск. И вернуться.
12: Челябинск, наверное, чуть ближе.
11: А что за... вы из Твери... Что за мотоцикл у вас?
13: Ямаха, Драгстар 1100. Классический круизер.
11: А сколько вам лет, Дим?
13: Мне 32.
12: А что вам голову перезагружать? Чем она забита? Скажите, что у вас так... Это...
13: На работе у нас много важных проектов. Вот мы сейчас все их, в принципе, почти довели до финальной стадии. И вот он, наконец-таки, запланированный, чуть-чуть сдвинутый отпуск. Вот. И перед финальным рывком хотелось бы немножечко отдохнуть и набраться сил моральных.
11: Вот пишут, в Перми проблем с бензином нет. По трассам с топливом нормально. Каждые 200 километров заправка. Небольшие проблемы с бензином в Самаре. Небольшие заторы, но бензин есть. Ну, слушайте...
12: Вообще хотелось бы, чтобы каждые 20 километров было, а не 200.
11: Говорят что специалисты, хорошо. Что все наладится в ближайшее время. Сейчас спадет вот этот ажиотаж.
10: Ну, с другой стороны, вы езжайте, а там, ну, деваться некуда, будете как-то выкручиваться.
11: Тем более, что стоять. У вас же мотобратство, оно такое дружное, куча разных каналов, где, ну, взаимопомощи, плюс на дороге всегда остановятся, помогут, если вдруг проблемы. Ну, мне кажется, что нужно ехать.
12: Да?
11: Ну, да.
12: Ну, давайте спросим у книги.
11: Номер страницы, номер строчки.
13: 20-я страница, 12-я строчка сверху.
11: 20-я страница, 12-я строчка сверху. Доброе утро, подъемники. У меня вот такой вопрос. С понедельника долгожданный отпуск. В планах было проехаться из Твери до Урала на мотоцикле. Перезагрузить голову, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями. Готовился сам, готовил технику. И вот он отпуск, а ситуация с топливом и погодой складывается не в мою пользу. Подскажите, пожалуйста, как поступить, ехать и концентрироваться на плюсах поездки или перенести?
12: До светла все у него пляшет, а лошадь запряжет... Полосов спашет. Все вы преодолеете.
11: Вот написали нам, в Екатеринбурге бензин есть. Поэтому, Дим, вперед, переносить.
12: В Екатеринбурге, может быть, и есть. Вопрос, как до туда доехать, если есть перебои.
11: Но... С удовольствием, Александр.
12: С удовольствием. Хорошо. Но книга сказала ехать. Да. Поэтому езжайте, перезагружайтесь.
11: И напишите нам потом, как пройдет ваше путешествие. А что касается сайта, еще раз, я не специалист. Не знаю, насколько ему можно доверять, но вот наши слушатели многие пишут, что действительно не всегда, но часто работает. Где benz.ru? Посмотрите, для кого актуальна эта информация.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, есть новость.
3: Яндекс.Карты выяснили, какие имена, растения и животные чаще всего упоминаются в названиях организаций, а также нашли самые короткие и длинные наименования. Для этого аналитики сервиса изучили наименования организаций в картах по всей России и выявили в них закономерности. Учитывалась информация почти о 4 миллионах организаций, которые предлагают какие-либо товары и услуги. Это магазины, кафе, гостиницы, пункты проката, спортивные секции и так далее. Судя по изученным данным, Александр, средняя длина названий бизнесов составляет всего 17 символов. Самые длинные варианты содержали 200 символов, а самые короткие всего один. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах. По разнообразию слов в названиях организации лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
2: Какие там имена?
3: Чаще всего название бизнеса начинается с буквы «С». А буква «П», с которой начинается большинство слов в русском языке, оказалась только на 5-м месте. Самую редкую букву алфавита, твердый знак, в начале названия использовали только в 2 вариантах. Причем один из них состоит лишь из этой буквы. В Дербенте название «твердый знак» носит агентство недвижимости, а в Белгородской области – кафе. Чуть чаще встречаются названия, например, на «ы», «ё», «е», «ж» и «я». Наиболее распространенные имена в названиях бизнесов – это Елена, Ольга, Анна, Татьяна и Ирина.
2: Упало что?
3: Ну, салон красоты у Елены, у Ольги, или кафе у Анны, у Татьяны, у Ирины. Среди самых редких, например, Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Ну, наверное, как раз вот салон красоты Лорена можно встретить.
2: Причем ей его открыли.
3: Из фамилий чаще всего в названиях попадаются Ивановы, Кузнецовы и Поповы. Итак, список животных.
2: В смысле, магазин у Ивановых? Или
3: ну, не обязательно магазин, это же организации, которые есть на картах. Да? Угу. Список животных, которых наиболее часто упоминают в наименованиях организации, возглавляет один из самых распространенных в России домашних питомцев. Это кот. К примеру, база отдыха в Хабаровском крае называется «Сам ты кот». На втором месте среди животных оказалась лиса, замыкает тройку лидеров медведь, а собака на пятом месте.
2: Ну, там хитрый пес.
3: В наименовании попадаются и фантастические животные, особенно популярны феникс. Мне кажется, баню так можно назвать.
2: Феникс? А почему?
3: Хотя, ну, не знаю почему-то, но с другой стороны, баня, феникс, такая опасная история. Дракон и пегас. Среди растений лидерами по числу упоминаний стали береза, ромашка и ель. При этом оба дерева гораздо чаще попадаются в названиях бизнесов в уменьшительно-ласкательной форме, чем в обычной. Так, в Владивостоке есть рыбный рынок «Березка». Мне кажется, «Березка» есть все. И лагерь «Березка», и магазин «Березка», и ну, самое распространенное, наверное, название. А в Калининграде магазин детских игрушек «Елочка».
2: Да?
3: Да.
2: Как-то не по-детски. Ну, в смысле, я не по-игрушечному, что ли. Ну, это как-то по-новогоднему елочка.
3: Ну, на самом деле, как бы мы там не старались, вот когда ты придумываешь название организации, чаще всего, если ты потом будешь искать в интернете, такая организация уже есть.
2: Угу. Мне кажется, «Березка» еще подходит для каких-нибудь услуг.
3: Я просто задумался, какие услуги может организация с названием «Березка» оказывать.
2: Такие, Игорек, что ты начинаешь-то?
3: Ты когда-нибудь в своей жизни что-нибудь называл?
2: Организация? В смысле?
3: Ну, там, я не знаю, организацию,
2: нет,
3: бизнес я... свой, салон красоты,
2: да, я...
3: кафе.
2: Что я называл, это не разрешили патентовать, потому что является ругательством. Хотя...
3: Ну, ты использовал свою фамилию и сочетание слова «вы».
2: «Вы» и, да.
3: «Вы» и твоя фамилия.
2: Да, «вы», то есть «вы» и «я».
3: Да.
2: Вот так это звучало. «Вы» и «я».
3: Ну, это действительно звучит как ругательство.
2: Ну, к сожалению, да, у нас вот есть такие проблемы. Никому не интересно, как это пишется. «Вы» и. Не «вы» и «е», а «вы» и.
3: Ну, ты пишешь «вы» и фамилию, да?
2: Да. То есть отдельно это звучит вообще...
3: То ну, сейчас ты... не надо произносить, потому что я, были да. моменты, Александр, когда вы пытались произнести это отдельно, а получилось как будто слитно, и были вопросы к нам.
2: Ну,
3: в общем, друзья, кого заинтересовало это исследование...
2: Попроще. Попроще назвать. Березка — красивое название, вообще для всего подходит.
3: Да, для всего подходит.
2: Да-да, и детский магазин, и магазин для взрослых.
3: 9.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная. В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: «Панда». Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у
10: продавцов-консультантов. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. В результате на одном из предприятий разгорелся учил глава региона Василий Анохин. Никто из жителей не пострадал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает, добавил глава региона. Над российскими регионами, по данным Минобороны, за ночь было сбито 155 БПЛА. Международное агентство по атомной энергии рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости. Он напомнил, что подписанный в июне меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней. По его словам, если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая будет включать доступ к этим объектам. Добавлю, власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после начала вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля. Вертолет «Робинсон» мог упасть в акватории Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморья. Там отметили, что, возможно, воздушное судно находится на значительной глубине, сквозь которую радиосигнал не проходит. Такой вариант рассматривается специалистами в связи с отсутствием сигналов с его радиомаяков. В настоящее время спасательно-поисковыми группами обследовано больше 7 тысяч гектаров в Приморье. Поиски ведутся с 21 июня. Вертолет пропал во время выполнения лесоавиационных работ. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Авито со следующей недели запустит сервис для поиска пропавших домашних животных с помощью ИИ. Платформа «Хвост-радар» будет сопоставлять фото разыскиваемого питомца с изображениями из объявлений с учетом местоположения и других факторов. Владелец получит подборку объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец. Руководитель клуба защиты питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала НСН, что оценить эффективность ресурса можно будет только на практике. По ее словам, если человек не хочет возвращать владельцу найденное животное, никакой сервис в этом случае не поможет. Также непонятно, как будет настроен поиск животного ввиду сложности с его идентификацией. Аномальное тепло наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, именно в этих регионах сейчас наблюдается самая большая погодная аномалия. Синоптик отметил, что в Норильске температура воздуха 3 дня подряд поднималась до плюс 30 градусов. Сейчас теплый воздух перемещается на восток. В Тикси температура поднимется до плюс 25, затем тепло уйдет дальше на север Якутии, передает РИА Новости. Жаркая погода держится и в Алтайском крае. Там столбики термометров достигают плюс 33-35 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут, столица, сегодня 3 июля, сегодня пятница, теплая погода, жаркая, до 29 градусов обещают синоптики, уже 21 градус, уже жарко.
3: День ГИБДД МВД России сегодня отмечается, 90 лет ГАИ, с утра нам пишут, поздравляем всех причастных.
2: Звучало как деньги БДД.
3: Деньги?
2: Деньги БДД.
3: Никогда не читал это «Деньги».
2: Ну, ты просто прочитал, я слышу «Деньги БДД». Что еще?
3: День образования Республики Алтай и День образования Республики Хакасия, а также День независимости Республики Беларусь.
2: Да.
3: Всех поздравляем. Александр, ну, что-то тебе нравится, что-то ты выбрал?
2: Что-то мне нравится, что-то я выбрал.
3: Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля в 1885 году.
2: Что еще? В общем, Алтай.
3: Ну, так.
2: Алтай. Про Алтай есть что-нибудь сегодня?
3: Тома Круза, день рождения. Про Алтай, да, конечно. День, я же сказал, образования Республики Алтай.
2: Ну вот про Алтай будем играть.
3: Давайте, кто живет, отдыхает, любит, знает, часто бывал в Республике Алтай, тот за одну команду играет. Кто не был ни разу, тот за другую команду.
2: Да, а что мы будем разыгрывать, спроси меня.
3: Александр, а что же мы будем разыгрывать?
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Прекрасный приз. Дорогие друзья, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми.
5: Реклама на 107 FM.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеет противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
6: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
7: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
0: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть, кто у нас на связи.
3: Татьяна не была на Алтае. Татьяна, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
2: А ну сегодня сама природа играет за вас. Сегодня нечетное число, значит, преимущество на вашей стороне. Насколько бы вопросов вы не ответили, вашему сопернику нужно будет ответить на один больше. Вот так вот.
4: Ну, буду стараться.
2: Какой крупный водоем на Алтае называют Малым Байкалом из-за чистоты воды и глубины? Телецкое озеро, Кулундинское озеро или Айя?
4: А, пускай будет Телецкое озеро.
2: Телецкое озеро. Официально на Алтае более 70 тысяч озер. Телецкое озеро входит в пятерку самых глубоких в России. Его глубина достигает до 332 метров. При этом вода в нем необычайного цвета и прозрачная. На фотографиях просто что-то невероятное. Дылгаяк – один из важных праздников Алтая. К чему он приурочен? Сбор лекарственных трав, встреча весны или первый снег?
4: Встреча весны.
2: Отмечают праздник Дылгаяк в день весеннего равноденствия, 21-22 марта. Его также называют праздником встречи весны. Это один из древнейших праздников коренных малочисленных народов, проживающих на территории Алтая. Да, слушайте, ну вашему сопернику нужно уже ответить на три вопроса. Если вы сейчас ответите, то вы абсолютно победили. Бадан толстолистный, одно из лечебных растений Алтая. Он обладает мощными дубильными свойствами. Еще его называют камнеломка. А какое еще у него есть название? Монгольский чай, алтайский ключ или чуйский дар?
4: Алтайский ключ.
2: Это монгольский чай. Листья растения, которые перезимовали, собирают, высушивают и заваривают из них чай. Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, чтобы победить.
3: Итак, те, кто был на Алтае, может быть, вы живете там или жили, пожалуйста. Если не победите, то, по крайней мере, с вами в эфире пообщаемся.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники. Ники на нашем радио.
2: Так, играем дальше.
3: Живу на Алтае в Барнауле. Полина нам написала. Полина, доброе утро. Ну, а Барнаул — это все-таки центр Алтайского края, да?
4: Да.
3: А разница, и многие путают, есть Алтайский край, есть Республика Алтай. Это два самостоятельных субъекта Российской Федерации. Так, если точно. Я правильно понимаю, Алтайский край — это равнина, да? А горный, ну, смотри, Республика Алтай — это горы, активный туризм.
5: Гордый Алтай.
3: Да, и все такое. Правильно?
4: Все верно. Ну и на в Алтайском крае тоже есть Алтайский район, который в предгорье находится. Там тоже горы начинаются.
5: Какой минерал, добываемый на Алтае, исторически использовали для изготовления декоративных изделий и даже посуды? Малахит, яшма или нефрит?
4: Яшма.
5: Да. Вам нужно ответить на три вопроса, чтобы победить. О чем или о ком одна из самых известных легенд Алтая, связанная с образованием реки Бии и Катуни? И образование реки Оби. Легенда о золотом руднике. Легенда о красавице и пастухе. Или легенда о шамане и грозе.
4: Второй вариант.
5: Мы не отвечаем цифрами.
4: Ну, о шамане и пастухе.
5: О красавице и пастухе.
4: Ну да. О красавице и пастухе.
5: Легенда о красавице Катынг и пастухе Бие. Красавица сбежала от отца и братьев. Она встретилась со своим любимым Бием. Влюбленные обнялись и побежали дальше вместе, слившись в одно целое реку Обь. С тех пор они неразлучны. Вот такая вот легенда.
3: Красивая легенда.
5: Какое дерево на Алтае считается священным? Зажженная веточка этого дерева окуривает больного человека, очищают жилище, колыбель или очаг. Пихта, жимолость или можжевельник? Вы там где? Это что за звук был?
4: Я припарковалась. Так, ну, либо первый, либо третий. Ну, пусть будет можжевельник.
5: Да, это можжевельник. Вы абсолютно...
3: Победа.
5: Да.
4: Ура!
5: Да.
3: Нет, ну, конечно, жителям Алтайского края, наверное...
5: А у меня есть ощущение, что наша слушательница наугад отвечала.
3: Или вы знали, Полин?
4: Ну, нет, почему? В Горный Алтай, когда приезжаешь, там очень много всяких точек, где продают, в том числе можжевеловые всякие штучки, и мыло можжевеловое, и все подобное. Но вот с пихтой вы меня как-то... Жимолость-то точно не подходит, потому что это кустарник, а вот с пихтой вы меня как-то...
5: Видите, ну так я для этого тут и сижу.
4: Да. Если вдруг было что-то, написал. То вот он, я тут и есть.
3: Полин, поздравляем вас. Вы становитесь победителем нашей игры «Кто кого».
5: Да, вы получаете

0: Сертификат на двоих в аквапарк Карибия.
1: Ну и еще раз. Сегодня 3 июля. День ГИБДД МВД России. 90 лет ГАИ. День образования Республики Алтай. День Республики Хакасия. День независимости Республики Беларусь. Всех поздравляем.
2: Подъемники на нашем радио.
3: Слышал я однажды древнее пророчество, что спасением каждого

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наша реклама.
1: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня еще одна дата.
3: 35 лет назад вышел «Терминатор 2».
2: Судный день.
3: Да, 3 июля, ровно 35 лет назад, в американский прокат вышел легендарный «Терминатор 2. Судный день». Тот самый фильм, что подарил человечеству киборга-убийцу из жидкого металла Т-1000, фразочку «Hasta la детка».
2: А Роберт Патрик, как сейчас помню, играл этого жидкого.
3: И, соответственно, между... первым и вторым появлением робота Т-800 с лицом Арнольда Шварценеггера прошло 7 лет.
2: Разве 7?
3: В 84-м году вышел первый «Терминатор».
2: Да.
3: И я, как и многие, сначала посмотрел «Терминатор 2» и вообще не знал, что существует первая часть. Мне казалось, что это название, собственно, самого «Терминатора», и что фильм один. Но он действительно такой, если ты первый не смотрел...
2: Как можно было не смотреть первый?
3: Ну, не знаю, Саша, как можно было не смотреть первый. Я 83-го года рождения.
2: В 86-м году я посмотрел его. Или в 85-м, сейчас не помню. Мы вышли, я был вообще просто в шоке. Я понял, что война машин приближается. Мы все тогда чуть с ума не сошли, когда он себе глаз вырезал в раковине. Он остался. Но вторая часть, надо сказать, она по всем показателям побила кассовый рекорд. И там, господи... В общем, и актерский состав крутой, и что-то я хотел сказать, забыл. А, и музыка, самое вот запоминающееся музыкальное сопровождение, оно как раз из «Судного дня 2», вот эта аранжировка.
3: Да, безусловно. И ты знаешь, 42 кадра, сейчас это смешно, наверное, звучит, 42 кадра, это около 3 минут нарисовали с помощью компьютерной графики фильма.
2: Да, я даже знаю,
3: сейчас,
2: наверное, где.
3: Сейчас найди 3 минуты живого. Снятых, да, живых кадров.
2: А может быть, поэтому он таким получился, и одна из самых крутых вообще...
3: Да не, ну, для своего времени это...
2: Да, он, действительно... для сегодняшнего времени он, ну, очень крутой фильм. Эдвард Ферланг, мальчика играл, очень мне он тогда нравился. «Легкие деньги». Правда, потом его жизнь пошла под откос.
3: И вот а первый, кстати, «Терминатор», который вышел в 84-м году, его снял тогда молодой канадский режиссер Джеймс Кэмерон, да, да, который до этого поставил лишь единственный фильм под названием «Пиранья 2. Нерест».
2: Да.
3: И в глазах продюсеров «Терминатор» был, ну, первый простеньким сезонным трэш-боевиком с так единственной звездой из «Конана Варвара».
2: Подожди, а «Судный день» тоже Джеймс Кэмерон снял?
3: Ну, конечно, конечно. Но уже с другим бюджетом, масштабом и так далее.
2: Бюджет был колоссальный.
3: Прям захотелось пересмотреть.
2: Я, ты знаешь, сейчас смотрю на Арнольда, где он появляется в различных шоу, и я вот на него смотрю, как-то он меня раньше вызывал другие эмоции. И такое ощущение, что он все придумывает на ходу. Вот старый дед просто совсем уже. Вообще все выдумывай, какие-то истории там, а все рядом сидят, хохочут.
3: Как его молодой подражатель, ну, уже не молодой.
2: Александр Невский, ты имеешь? Вот он себя как-то стал вести, как Саня. Саня, прости.
3: 10:41 в Москве, доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Было просто... Я чуть... У меня глаз не выпал, когда
2: понял, что ты не готов. Конечно, нужно было сделать в разговорах.

0: Шварценеггер, давай скажи, как это.
1: В фильме «Терминатор».
0: Да, сегодня фильму «Терминатор 2» ровно 35 лет.
1: Надо пересмотреть.
0: Ну, как будто бы да.
1: Еще мне нравится у него мопед, у этого чувака.
0: У Коннора?
1: У Коннора, да. У Джона. И вот у него друг был такой, там, рыжий парень. Помнишь?
0: А Сара в майке без белья.
1: Мне тут, значит, этот показывал сейчас фотографию Сары Коннор. Говорит, а ты помнишь, как мы вот все типа на нее там слюни пускали? Я смотрю, да извращука.
0: Она стоит, курит с автоматом Калашникова.
1: Это как раз из второй части.
0: Да, ну да, как да. Раз из второй части, где в очках.
1: Ей там казалось, что, да, за сетку она там держалась, и потом происходил ядерный взрыв.
0: На флешбеке, да, ее эти.
1: Говорит, смотри, она тут в майке без нижнего белья. Вот так вот.
0: Ладно, не все поймут. Но тогда для молодых парней это было...
1: Это было наше сексуальное воспитание, между прочим.
0: Может быть, поэтому мы такие?
1: Какие?
0: Ну, вот такие.
1: Ну, какие есть. Вот такие, они поэтому вот такие.
0: Ладно, дорогие друзья, услышимся сегодня вечером. Мы с Сашей проведем чартовую дюжину. Я на отпуске до понедельника. В понедельник уже будет в эфире. Всем желаем хороших выходных. Правда, дождь обещают.
1: Ничего
0: тем
1: страшного.
0: Не менее, до понедельника. Берегите себя.
1: Любим вас.
0: Пока.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России с профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован в воспитании молодых коллег и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие облуправления ГИБДД и органов госвласти. Цитата: «Продолжим вместе работать над устранением проблем, которые влияют на уровень ДТП и дорожного травматизма». В эфире новости. В региональном правительстве состоялось семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы – выездные приемы в отдельные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп, ключевые темы обращений, соцзащиты и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарности отличившимся руководителям. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Они обсудили актуальные вопросы федеральной бюджетной и законотворческой повестки, а также привлечение федерального софинансирования на развитие Воронежской области. Отдельно Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили новые федеральные возможности для развития спортивной инфраструктуры. Речь шла о привлечении федеральных субсидий на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Такие меры могут быть востребованы для развития районов Воронежской области. Также на встрече были рассмотрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов. В завершении встречи Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили итоги первого этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся в минувшее воскресенье в Москве. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учащимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскул». С февраля по апрель 2026 года курс прошли более 15 тысяч семиклассников, присоединились 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Институт развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масолов отметил необходимость работать на опережении и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, что курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масолов. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Ну что, начну сразу с отличных новостей. Сегодня лето, завтра тоже лето, даже через месяц и все еще лето. И через год будет, но уже новое лето. Ну разве это не прекрасно вообще? Люблю я, конечно, вот этот период, когда джинс порезанный, лет три полоски на кедах под теплым дождем, а дачу маму билеты мы переживем. Да-да, это группа Animal Jazz, привет им из 2006 года. 20 лет, между прочим, песни. А слышишь, и вот такая ностальгия, да, накатывает. Ой, какие романтические были времена. Вот вам Animal Jazz. Вспомните свое лето 2006 года.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

Какой же сегодня день? Да самый распрекрасный день, конечно же, пятница. Ну и еще, между прочим, 90 лет назад, в 1936 году, была создана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Сегодня не просто праздник, а юбилей у ГИБДД, ну, в недалеком прошлом, ГАИ. Интересно, конечно, все как со временем меняется. Вот в правилах дорожного движения 1936 года говорилось, все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам специального назначения и автобусу. Вот да, как видите, за 90 лет изменилось действительно много. Ни тебе извозчиков, ни ручных повозок, хотя, с другой стороны, электросамокат как раз примерно, наверное, в этой категории находится, подходит, своего рода тоже это ручная повозка. Обычно 3 июля в ГИБДД награждают отличившихся работников, объявляют о повышениях в должностях и в званиях, ну а потом обмывают звездочки, конечно, куда ж без этого. Раньше, говорят, была традиция, хотя она такая, вот, не то что говорят, она же распространенная. Мне кажется, у военных примерно в том же разрезе все это происходит. Бросить новые звездочки в стакан с крепким алкогольным напитком, понятное дело, и надо выпить залпом и звездочки схватить зубами. Вообще, вот я так представила, на себя примерила и поняла, что звездочек мне не видать. Мне кажется, это сложная задача. Вот, а если проглотишь вообще эти звездочки? Ну, они так-то, конечно, никуда не денутся, да, выйдут естественным путем. Но примета вот явно нехорошая. Хотя, может быть, конечно, есть в этом какая-то своя такая, как бы это назвать-то правильно, философия. Чтобы достичь звезд, да, надо пройти через некоторое дерьмо. Но не будем о грустном вообще. Всех причастных с профессиональным праздником, Днем госавтоинспекции. Что хочется пожелать? Надежных, наверное, партнеров, прежде всего, напарников, адекватных водителей, безусловно. Ну и чтобы радар молчал, ну или сводки были такими хорошими, спокойными.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, в рубрике «Слово дня» у нас сегодня слово «бойкот». Бойкотировать, да, объявить бойкот. Ну, говоря современным языком, как обычно выражаются в этих наших интернетах, отправить в бан. Это значит прекратить общаться, игнорировать, если это человек. Ну, или не покупать продукцию, не пользоваться услугами, если это компания. А произошло слово «бойкот» от фамилии. Фамилии капитана Чарльза Бойкота. Собственно, он был первый, к кому применили такую форму протеста. Чарльз Бойкот был отставным капитаном британской армии. В 70-х годах 19 века он приехал в Ирландию и нанялся управляющим в графское поместье. Бойкот собирал плату с фермеров-арендаторов и присматривал за батраками, которые обрабатывали земли графа. 1880 год выдался на редкость неурожайным, начался голод, и арендаторы попросили об отсрочке платежей. Управляющий им отказал и просто выгнал фермеров с земли. Следующим к капитану явились рабочие с просьбой повысить жалование. Естественно, смутьяны были уволены. И тут трудящиеся объявили бойкоту войну. Его слуг избивали, почту перехватывали, лавочники отказывались продавать товары, соседи не разговаривали. В церкви никто не желал садиться рядом с семьей сурового капитана. Бойкот при этом не сдавался. Нанять для сбора урожая местных ему не удавалось, никто не шел работать к нему. Поэтому из соседнего графства он привез 50 рабочих, которых от разгневанной толпы охраняло на минуточку 1000 полицейских. Работу полиции оплачивало государство, охрана бойкота обошлось казне в 3500 фунтов, а собранный такой урожай стоил раз в 10 меньше. После этого, собственно, Чарльз Бойкот покинул Ирландию, но, однако, вот его фамилия вошла в историю и стала нарицательной.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохни, ну ты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Они обсудили актуальные вопросы федеральной бюджетной и законотворческой повестки, а также привлечение федерального софинансирования на развитие Воронежской области. Отдельно Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили новые федеральные возможности для развития спортивной инфраструктуры. Речь шла о привлечении федеральных субсидий на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Такие меры могут быть востребованы для развития районов Воронежской области. Также на встрече были рассмотрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов. В завершении встречи Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили итоги первого этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся в минувшее воскресенье в Москве. В здании правительства в Воронежской области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам с приветственным словом от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, государственный контроль качества и безопасности зерна, аналитические прогнозы развития отрасли, международное сотрудничество в сфере селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна, а также многое другое. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордвиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, так как есть возможность выслушать предложения о решении современных проблем отрасли. А принятые на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из-за разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитывается 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль «ГАЗ Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.
7: Радио КП.

Так, о чем мы сегодня разговариваем в нашей группе ВКонтакте, наше радио Воронеж, группа ВК, другими словами говоря. Тема такая. Знаете, подумалось, что вот если это понедельник, когда у нас открыта жалобная книга, когда мы говорим о том, что пишите все, что вас бесит, то получается, что пятница — это же такой абсолютно противоположный день, и надо писать про то, что получилось, что вообще, какая красота произошла с понедельника по пятницу, как все видоизменилось, можно сказать, за эти дни. И почему рад пятница вообще? Чем задалась неделя? Да вообще, может быть, чем задалась жизнь? Вообще, что хорошего случилось? Ведь это же тоже важно — делиться не только тем негативом, как, вот, который там накапливается, да, пар вот этот вот выпускать, но и все-таки какими-то добрыми историями, не знаю, какими-то хорошими событиями. Пусть даже это будут маленькие события. Например, там, не знаю, вы в отпуске и облежали все диваны дома, не знаю, там, перечитали весь интернет. Но это тоже достижение, в конце концов. Тоже что-то такое вот сделали полезное для себя, чилили во всю мощь. Вот и попросили вас написать, что же хорошего произошло, поделиться чем-нибудь там забавным или какими-то реальными достижениями. Может быть, там, не знаю, съели много вкусного, вкусных булок. Это тоже неплохо, на самом деле. Пишите в нашей группе ВКонтакте. У нас сегодня за лучший комментарий билеты на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых хором».

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе» Маяковский.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
6: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти 8,5 тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года. Об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, больше 22 тысяч человек были ранены. Дипломат также рассказал о росте числа погибших и пострадавших от атак с апреля по июнь этого года. За это время погибли 422 мирных жителя, более 2,5 тысяч получили ранения. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%. Или на 1315 человек. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтян уйдет в отставку. Об этом он и сообщил в соцсетях. Как отметил политик, он принял решение покинуть пост в момент, когда понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями. По данным СМИ, отставка связана с тем, что президент страны Майя Санду передала главе Кабмина список представителей правящей партии, которых нельзя привлекать к ответственности, невзирая на подозрения в коррупции. Премьер-министр якобы отказался работать в таких условиях. Мунтян занимал должность премьера Молдавии с ноября прошлого года. В Тегеране начались церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Тело Аятоллы было доставлено в главный молитвенный зал тегеранской мечети рано утром в пятницу. Ожидается, что в церемонии прощания, которая продлится 6 дней и пройдут в Тегеране и еще 3 городах, примут участие от 15 до 20 миллионов человек. Хаменеи возглавил Иран в 1989 году. До этого он 8 лет был президентом страны. В иранской системе верховный лидер контролирует ключевые вопросы внутренней и внешней политики, силовой блок и назначение высших должностных лиц. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду примет решение о продолжении карьеры в национальной команде после чемпионата мира. Как отметил спортсмен, у него будет время, чтобы все обдумать после турнира, независимо от того, выиграет его сборная или проиграет. Роналду добавил, что сейчас следует наслаждаться моментом и не принимать решения сгоряча. Ранее Роналду впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионата мира. Игрок отправил мяч в ворота сборной Хорватии с пенальти в матче 1/16 финала. Российские ученые впервые проанализировали представления людей о безопасном месте и выделили основные визуальные образы, способствующие снижению тревожности, например, вид леса или озера. Однако психотерапевт Александр Колмановский рассказал НСН, что никакие визуальные образы не помогут по-настоящему справиться со стрессом.
2: Терапия – это не терапия, это такое симптоматическое лечение, это анестезия. Вот такой практике человеку может 7 минут стать полегче, он может сбросить какое-то напряжение. И это, конечно, тоже очень хорошо. Но, разумеется, это не может быть настоящий терапевт.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Интерес к информации о викингах вырос за 2 недели на 80% благодаря норвежским футболистам. А все из-за привлекательной кампании Норвежской футбольной ассоциации к чемпионату мира по футболу. На постерах изображены такие фактурные игроки национальной сборной по футболу, и представлены они в образах викингов. Вот она, сила красивых дяденек. Но, друзья, знаете, сегодня не будет у нас ни викингов, ни митингов, и даже каринингов не будет, потому что Карина Баринова в отпуске. Так что только Ленинг в ближайшие 2 часа. С вами Лена Плеханова. Погнали!

0: Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров Панда. Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
1: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

Так, Международная академия астронавтики впервые с 2010 года обновила декларацию принципов поиска внеземного разума. В общем, в ней землянам запретили отвечать самим на инопланетные сигналы. Ответ должен обсуждаться на международном уровне. Так что, если вам позвонят инопланетяне, не берите трубку. О том, что из этого бывает, даже песни есть у группы «Знаки». Вот ее прямо сейчас и заслушаем, как напоминалку.

Так, это была группа «Бонд с кнопкой». Ее фронтмен Илья Золотухин сейчас считается одним из самых перспективных молодых музыкантов. Да и как тут вообще не считаться, потому что в свои 25 лет он со своей командой уже собирает стадионные концерты. И это же даже вообще не под силу всем корифеям, а тут человеку еще до 30 лет вообще далеко. Золотухин родился вообще в небольшом городке, в Нефтекамске, что в Башкортостане. Любовь к музыке ему привела мама. Она академический музыкант. Стихи парень начал писать рано. В 16 лет уже с другом основал эту самую группу «Бонд с кнопкой». Но, правда, потом они как-то выложили первый сингл, затихарились на пару лет. Потом он пересобрал состав. И вот уже в 2020 году появился тот самый «Бонд с кнопкой», который мы сейчас и слышим. В этом же году выпустили первый альбом. В 23-м уже сделали, точнее, первый сольный концерт в Москве. В 20...

В 2025 году количество слушателей Бонда с кнопкой на Яндекс.Музыке превысило 1 миллион. Ну а потом они выложили свой, собственно, трек «Кухни», который завирусился в соцсетях. И сейчас у него уже больше 11 миллионов прослушиваний. Ну и на этот год у группы запланировано несколько концертов, в том числе большие, на московской ВТБ-арене, во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В Воронеж ребят тоже планируют добраться в декабре этого года, так что можно будет послушать группу вживую. Ну что, а дальше предлагаю послушать одну юную певицу, которая пока еще, конечно, не столь популярна, как Бонд с кнопкой, но в чартовой дюжине она уже засветилась. Зовут нашу героиню Маргарита, а творческий псевдоним у нее Грель.

0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Они обсудили актуальные вопросы федеральной бюджетной и законотворческой повестки, а также привлечение федерального софинансирования на развитие Воронежской области. Отдельно Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили новые федеральные возможности для развития спортивной инфраструктуры. Речь шла о привлечении федеральных субсидий на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Такие меры могут быть востребованы для развития районов Воронежской области. Также на встрече были рассмотрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов. В завершении встречи Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили итоги первого этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся в минувшее воскресенье в Москве. В здании правительства в Воронежской области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам с приветственным словом от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, государственный контроль качества и безопасности зерна, аналитические прогнозы развития отрасли, международное сотрудничество в сфере селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна, а также многое другое. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордвиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, так как есть возможность выслушать предложения о решении современных проблем отрасли. А принятые на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из-за разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитывается 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль «ГАЗ Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: В нашей болталке, в нашей группе ВКонтакте мы сегодня говорим о том, что хорошего у вас случилось за эту неделю, может быть, в принципе, за месяц, я не знаю, по жизни, что хорошего произошло. Ведь из маленьких таких радостей складывается целое существование человеческое. Ну вот, например, там, слышали ночью песни сверчков. Хорошо же? Хорошо. Напишите об этом, там, не знаю, прошагали десятки тысяч шагов, выполнили там все нормативы ГТО. Зачем? Отчет вам за это. Тоже напишите. Пусть все порадуются. Опять же, не знаю, там, что-то хорошее, замечательное встретили, услышали, заметили, узнали. Пишите в нашу группу ВКонтакте. У нас сегодня 2 билета на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых». Вот, знаете, не откладывая в долгий ящик, расскажу, что хорошего случилось у меня за эту неделю. Я сварила вишневое варенье. И это для меня тоже такой маленький подвиг, потому что семья у меня вишневое варенье, как, ну, в принципе, варенье не ест. Единственное, у меня что-то вот по весне как-то нахлобучило, поперло меня на это варенье, хотелось именно вот вишневого там, не абрикосового, не яблочного, именно вишневого. Вот это вот, ах, ягодка, тьфу, косточка, вишневое варенье, какое же наслаждение, как поется в какой-то, мне кажется, песне, хотя, может быть, я это тоже только сейчас сама выдумала. Вот, а оказалось, что, во-первых, найти вишневое варенье не так просто. В магазинах его не во всех есть. Во-вторых, стоит малюсенькая баночка, как крыло самолета вообще. Как килограмм спелой вишни, но, правда, не вареной. В общем, это я все обосновываю, как я решила сварить вишневое варенье. Ну что, быстро, никаких особенных напрягов сварила, да и сварила. А тут еще свекровь решила торты печь, чтобы кормить семейство, многочисленное, детей и внуков всякими вкуснями. И у ней там в какой-то очень вкусный торт, очень вкусный рецепт нужен сироп от вишневого варенья. Ну, тоже покупать баночку вишневого варенья, чтобы слить оттуда сироп, ну, так себе, в общем, идея. Короче, вот сварила. И тут Остапа понесло. Вчера купила черешню по очень дешевой такой, бюджетной цене, за 200 рублей. И тоже решила сварить уже теперь черешневое варенье. Пусть будет вообще уже до кучи. Так что у меня сезон варки варенья начался. Считаю, что это хорошо. Пишите, что у вас хорошего, и всем воздастся.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России с профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован в воспитании молодых коллег и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие облуправления ГИБДД и органов госвласти. Цитата: «Продолжим вместе работать над устранением проблем, которые влияют на уровень ДТП и дорожного травматизма». В эфире новости. В региональном правительстве состоялось семинар-совещание с руководителями общественных приемных губернатора. Институт работает 17 лет как механизм обратной связи. Губернатор Александр Гусев отметил, что системный подход к разбору проблем помогает выводить на уровень правительства инициативы, требующие комплексных решений. Обсуждались новые форматы – выездные приемы в отдельные сельские территории и дистанционные консультации для маломобильных групп, ключевые темы обращений, соцзащиты и ЖКХ. Но все чаще поступают вопросы от участников СВО и их семей. Александр Гусев поручил уделять им повышенное внимание и максимальную поддержку, подчеркнув, что человеческое участие иногда важнее материального. В завершение губернатор вручил благодарности отличившимся руководителям. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Они обсудили актуальные вопросы федеральной бюджетной и законотворческой повестки, а также привлечение федерального софинансирования на развитие Воронежской области. Отдельно Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили новые федеральные возможности для развития спортивной инфраструктуры. Речь шла о привлечении федеральных субсидий на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Такие меры могут быть востребованы для развития районов Воронежской области. Также на встрече были рассмотрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов. В завершении встречи Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили итоги первого этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся в минувшее воскресенье в Москве. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подвел итоги образовательного курса «Кибербезопасность. Учащимся защищаться», запущенного по его инициативе совместно с онлайн-школой «Умскул». С февраля по апрель 2026 года курс прошли более 15 тысяч семиклассников, присоединились 98,8% школ области. Программа разработана при содействии ФСБ, МВД, Минобразования области, Институт развития образования имени Бунакова и Народного фронта. Заместитель председателя правительства области Олег Масалов отметил необходимость работать на опережение и высокую вовлеченность участников. Курс проходит экспертизу для включения в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Не менее важно, что курс был интересен самим школьникам, подчеркнул Олег Масалов. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Имя Максим впервые за много лет вылетело из пятерки самых популярных. Долгие годы это имя входило в 5 самых востребованных мужских имен, а сейчас все, Максима сместило имя Марк. Видимо, наши мужчины не забывают думать о Римской империи и не дает им покоя последний из 5 хороших императоров Марк Аврелий. Ну а что касается Максов, то тут все понятно, ну кому хочется ребенка в честь мессенджера называть. Имя нашего радиокафе, хоть она и фамилия, тоже на «М», так что надеемся, что оно будет все популярнее и популярнее. Полетели в следующий час.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Реклама на 107FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Поддерживаю всех с началом нормального лета, но многие уже страдают, как вы понимаете, от него. Светлана рассказывает, приготовила первые кабачки. Такие жареные кружочки с ядрено-чесночным соусом. Всю плиту делала в масло, но это того стоило. Ой, Светлана, кабачки еще как бы даже и не время, по идее, да? Они же там ближе куда-то поспевают, то наши созревают ближе к августу, мне кажется. Хотя, может быть, какие-то сейчас уже существуют скороспелые. Ну, и импортные, понятное дело, никто не отменял. Вообще, вот, на мой взгляд, жизнь маленького человека, ну, маленького в хорошем смысле этого слова, да, маленького по-пушкински так вот, складывается из мелочей. Ну, вот из таких мелочей, как кабачки, как солнце, как, не знаю, там, вот, жив и уже хорошо. Из каких-то деталюшек, которые мы порой и как бы даже и не ценим, и как бы само собой разумеющееся. Вот недавно шла по узкой улице, а едет поливальная машина, которая дорогу поливает, орошает, чтобы свежее, так сказать, было и чище. И прятаться мне от нее некуда, потому что вот все, ну, узкая такая дорога. Он взял, воду выключил и проехал мимо меня. Господи, так приятно вообще, вот мелочь какая-то, ну, реально же приятно, такая человеческая забота. Помахала водителю лапкой, он разулыбался, помахал мне в ответ. Ой, в общем, и как-то тоже прям на секундочку все стало как-то здорово и замечательно. Или что еще вот в добавление к Александру сказать. Иду вечером, смотрю, кота Альпа цветет уже, ну как, она уже даже отцветает. Сыплются эти цветочки уже устлана ими вся вот эта вот земля. Катальпа, понимаете, да, что это такое? Это вот это большое дерево, у которого потом в результате из цветков такие длинные, как я их называю, стручки фасоли растут. Ну, у нас вот на 20-летие октября ее довольно-таки много. Не знаю, почему там какой-то рассадник этой катальпы, широколистная такая, а цветы у нее белые. И вечером они вообще, вечером и после дождя офигенно пахнут, вообще совершенно замечательно. Вот к чему все рассказывается? Да к тому, что иду что-то там под ноги, смотрю и вижу, что вот эти цветы катальпы уже осыпаются, ароматные такие. Думаю, ну вот, цветы осыпаются, а ты еще нет. И это же тоже хорошо. В общем, что хорошего у вас происходит, рассказывайте, делитесь в нашей группе ВКонтакте. Сегодня у нас за лучший комментарий 2 билета на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых хором».

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Они обсудили актуальные вопросы федеральной бюджетной и законотворческой повестки, а также привлечение федерального софинансирования на развитие в Воронежской области. Отдельно Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили новые федеральные возможности для развития спортивной инфраструктуры. Речь шла о привлечении федеральных субсидий на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием. Такие меры могут быть востребованы для развития районов Воронежской области. Также на встрече были рассмотрены механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов. В завершении встречи Александр Гусев и Сергей Чижов обсудили итоги первого этапа съезда партии «Единая Россия», который состоялся в минувшее воскресенье в Москве. В здании правительства в Воронежской области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам с приветственным словом от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, государственный контроль качества и безопасности зерна, аналитические прогнозы развития отрасли, международное сотрудничество в сфере селекции, развитие органического земледелия и новые технологии защиты зерна, а также многое другое. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордвиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, так как есть возможность выслушать предложения о решении современных проблем отрасли. А принятые на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из-за разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитывается 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль «ГАЗ Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.

Давайте о хорошем решили сегодня мы, потому что пятница все-таки, это завсегда лучше, чем понедельник, поэтому отставить жалобы, давайте хвастаться и рассказывать, что хорошего произошло. Наталья рассказывает: привет, наши, если бы не сегодняшний пост, то, честное слово, я бы даже и не знала, что сегодня, оказывается, пятница. Вот что значит жизнь мамочки в декрете, да, все дни недели сливаются в какое-то единое целое, ни дат, ни дней недели, ничего нет. Вот спасибо нашим хотя бы за то, что рассказывают, какие дни недели. Так, дальше Наталья пишет: у меня вот на этой неделе настоящий, можно сказать, первый летней недели началась тропа к здоровью. Во как! Массаж, иголочки. Наконец-то Наташа добралась до себя. Так, когда будет вот это массаж, а потом не иголочки, а ноготочки, вот тогда да, по-настоящему до себя. А так только на полпути к себе. Так, еще вот наступившее лето я себя открыла таким образом. Насобирала в лесу ароматнейшей земляники. Правда, один стакан, но все равно горжусь собой. Это такой кусочек летнего тортика, который еще надо постараться найти. И вот у меня один кусочек лета уже пойман и даже очень хорошо спрятан. Как у котенка Гав, надежно спрятана котлеточка в животике. А у Наташи спрятан стаканчик земляники в животике. Да, это хорошо. Это хорошо, тоже планируем в выходные доехать до родительской дачи, и, может быть, удастся даже выйти на поле и чего-нибудь там найти в виде земляники. Ну, посмотрим. Татьяна рассказывает: лето – это прекрасно, но лето в пятницу – это как-то особенно празднично. Итак, итоги недели. В понедельник отмечали юбилей коллеги, поэтому вторник помню плохо. Среда запомнилась тем, что на светофоре за мной усиленно бежал мужик маргинальной наружности и активно пытался продать букет свежевырванный с корнем травы. С грядки, ой, не с как это, с какой, с куста, как это сказать-то правильно, господи, не с палисадника даже, с тротуара, с газона, во, нашла слово, газон же, видимо, с газона сорвал. Пришлось отказаться, пишет Татьяна. Вчера познакомилась с новым тренером и чудесно провела время в компании крепкого, темнокожего мужчины с спортивной наружностью. Ах, Татьяна, какая вы озорница, тренер у нее новый. Сегодня активно набираем воду на 2 дня в связи с предстоящим отключением. О, надо хоть посмотреть, где воду отключают, в каких таких районах нашего города не будет 2 дня воды. А то я что-то как-то вот не в теме. Даром, что на радио работаю. Вообще не в теме, что у нас с отключениями. Да, впереди 2 выходных. Это самая лучшая новость сегодняшнего утра, заканчивает свой комментарий Татьяна. И это правда, впереди 2 выходных. И это не может не быть непрекрасной новостью. Согласна с вами абсолютно. Надо быстро выбирать, кто у нас отправится на концерт. И прощаться, потому что время уже подошло к концу. Пятница сама себя не проведет, да и выходные тоже. Давайте это будет Александр. Ну, как бы он такой единственный мужчина оказался вдруг неожиданно в нашей дамской компании. За это получит поощрение. Александр, расскажу, как забрать билеты. Ну, а всем хороших выходных. Пока-пока. Услышимся скоро. Завтра.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Маяковский!
9: Наша музыкальная история.
10: Группа «Аукцион». История «Аукциона» начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках «Аукциона», так и для сольных проектов.
11: Песня «Моя любовь».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько арестовали по делу о мошенничестве. Такое постановление вынес суд в Москве. Защита его уже обжаловала. Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве Следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. В самом управлении расследование не комментирует. О задержании Нерадько стало известно сегодня утром. Он ушел с поста главы Росавиации в сентябре 2023 года. По делу Нерадько также сегодня задержан его бывший заместитель Константин Махов. При ударе беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, еще 18 получили различные ранения. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Атаку БПЛА он назвал целенаправленным ударом по гражданскому объекту. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В 7 регионах в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. Купить спиртное 8 июля будет невозможно, в том числе в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Камчатском крае. При этом на заведения общепита это ограничение распространяться не будет, передают РИА Новости. В российских регионах вырос интерес к аренде самокатов. Как выяснили аналитики Мегафона и кикшеринг-сервиса ВУШ, в список городов с наиболее высоким спросом, помимо Москвы, Краснодарского края, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербурга, вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. А самая активная аудитория сервисов проката двухколесного транспорта – это россияне в возрасте от 35 до 44 лет – 40%. Для большего удобства пользования кикшерингом Мегафон запустил опцию 5G «Мегагород», которая предоставляет бесплатные старты и минуты бронирования, а также приветственные ВУШ-баллы. Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, причем за счет ОМС. Такую инициативу Минздраву и Минфину предложило движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний, уверены борцы за ЗОЖ, пишет газета «Коммерсант». В ведомствах обещали изучить вопрос. Врачи подтверждают, что спорт может помочь в борьбе с наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, но эффект будет зависеть в том числе от стараний пациентов. Россиянам рассказали, как хранить виниловые пластинки в жаркую погоду. Они должны находиться вдали от прямых солнечных лучей. Особенно это касается черного винила, который сильнее притягивает тепло и при интенсивном воздействии может повредиться. Рассказал НСН руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов. По его словам, в результате нагрева деформируются звуковые дорожки и качество воспроизведения может ухудшиться. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, всех нас пятница. Еще раз это нужно делать, поскольку вы же помните, да, что выходные они должны быть. И плюс, ну, ладно, жара, конечно, спадет. Сегодня последний, получается, теплый день, потом там что-то будет. Ну, нормальное. Нормальное лето в его классическом варианте, в городском, кажется, абсолютно. Все будет как обычно. Так, друзья, хотел еще завести тему в этом часе. Я потом понял, что в этом часе нас ждет с вами розыгрыш от норвежского веревочного парка. Вот, поэтому советую norwaypark.ru. Зайдите, пожалуйста, посмотрите на сайт этих парков. Их там несколько. Вы же понимаете, там разные уровни трасс, сложности и так далее и тому подобное. И для всей семьи, и для тех, кто любит поэкстремальнее, между прочим. Вот, пока что поизучайте, обратите внимание на так, раздел акции, скидки и так далее. Да и вообще на все новости. Посмотрите, там очень быстро все. Вот, поскольку нас ждет с вами такой небольшой розыгрыш, вот, билеты в этот парк веревочные. Поэтому, я думаю, лишней информации вам не будет. Очень скоро буду разыгрывать.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107 FM.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как блондинка Ксю вывела из строя студийную технику, и поговорим о новом сингле барабанщика группы «Кино». Блондинка Ксю представила новый трек под названием «Сломало сердце». Артистка поделилась с нами историей, которая произошла во время записи сингла. Его название оказалось символичным. Правда, из строя вышло не сердце, а аппаратура.
2: Во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются. Так что я очень надеюсь, что когда вы будете слушать этот трек, вы почувствуете хотя бы часть той энергии, которая в него была как раз вложена на записи.

Послушать новый сингл блондинки Ксю «Сломало сердце» уже можно на всех цифровых площадках. Барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов записал новую сольную работу «Трек А». Музыкант выступил в роли автора, аранжировщика, исполнителя и звукорежиссера. Он отвечал одновременно за запись, не и вокал.

0: посмотреть видео на трек «А», снятое в студии во время записи сингла, можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, если вы думаете, где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей, да или в одиночестве, вот, конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Так, адреса, время работы, цены, скидки смотрите на сайте norveypark.ru. Возрастное ограничение 6+. Партнер рубрики ООО «НП Групп». Итак, буквально несколько информаций я сейчас тут хочу с вами поделиться, прежде чем мы уже приступим к розыгрышу. Итак, друзья, как вы знаете, парки состоят из веревочных трасс. Они разного уровня сложности. Есть и для совсем маленьких, есть и для людей, которые, ну, могут бросить себе вызов, и не только себе, но и вообще законам физики. Вот, вот, гравитация. Кстати, друзья, вот такие парки, они, мне кажется, даже, ну, как бы не кажется, а они, по-моему, даже лучше, чем спортзал, поскольку работают сразу все группы мышц. И все, что угодно. И ноги, и руки, и плечи, и спина, и пресс, и вообще. Поэтому, ну, как бы, ну, так здраво оценивайте свои физические возможности. Ну, и, в общем, тоже вызов бросайте себе. Так вот, в общем, каждая трасса делится на этапы. А, кстати, трассы, они находятся на, внимание, деревьях. Поэтому это на высоте. Почему приключения на высоте? Так вот, трассы делятся на этапы. Это отрезки между деревьями. И снаряжение. Это обвязка с роликом и карабином, каска, перчатки по желанию. Ну, естественно, рекомендую. Можно взять свои или приобрести в кассе парка. Вот, в парках Барвиха, Красногорск, Лазутенко и Авангард действует непрерывная система страховки. Это значит, что, заводя карабин на страховочный трос при входе на трассу, вы его не сможете отцепить, пока не завершите трассу. Ну, либо пока вас не спустит спасатель. Это понятное дело, мало ли что может там случиться, пусть все будет хорошо, но вдруг вы решили, что все, вот, вот просто середины трассы, я как бы готов уже спуститься, потому что, ну, а что я, я лучше посмотрю. Вот. А тот, кто готов, то, значит, уже не сможете отцепиться. А вот в сетчатых лабиринтах нет-парка, это шишки и вишня, и снаряжение требуется только каска. А роль страховки выполняет там надежная сетка. Здесь можно двигаться свободно и не пристегиваться. Итак, друзья, давайте переходим к нашей викторине. Мы уже знаем, что веревочные парки Норвей Парк подходят как для взрослых, так и для детей. И мы это неустанно говорим, что нужно всей семьей приехать туда и просто получить кайф. В них есть и суперсложные, экстремальные, и есть, в общем, те, что полегче трассы. Вот. И в веревочном парке можно ходить как одному, с семьей, друзьями, коллегами, провести любое важное мероприятие. А вы знаете, что в Норвей Парк есть постоянные скидки? Так вот, скидка для многодетных 15%, скидка для студентов по средам 20%. Есть и сезонные скидки, а вот за ними нужно следить на сайте

0: первыйпарк.ру в разделе «Акции и скидки», куда я вас в начале этого часа и отправлю. Ну, а теперь вопрос. Какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения за 3 дня до и 3 дня после во всех веревочных парках Норвей Парк? Смотрите правильный ответ на сайте, а также набирайте в поисковике запрос «Норвежский парк». Входите в раздел «Акции скидки» и будет вам счастье. Ваши ответы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. И сегодня какое у нас число? 3-е? Ну, поэтому 26-й. Я прямо сейчас записываю. Ну, а где вы искали логику? 26-й человек, приславший правильный ответ, получит билет в норвежский веревочный парк.
1: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.00.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, подводим итоги розыгрыша от Norway Park. Я у вас спросил, в общем, какова скидка именинника? Это за 3 дня до дня рождения и 3 дня после дня рождения. Ну, естественно, в день рождения тоже действует. Это было бы странно, конечно, знаете. У меня сегодня день рождения. В общем, приходите завтра. Нет. Действуют все эти дни, так что все нормально. Скидка составляет, скидка именинника 50%. Кстати, если у вас день рождения не скоро, вы всегда можете воспользоваться скидкой 10% для слушателей нашего радио. Действует скидка до 31 октября 2026 года. Это до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что вы узнали о норвежских веревочных парках, о Norway Park на нашем радио. Скидка и акции не суммируются, я должен тоже это уточнить. Итак, 26-м приславшим правильный ответ стал наш радиослушатель, чей телефонный номер заканчивается на 3842. Вот, билет вам сейчас уже прилетит, друзья. Будут еще розыгрыши, поэтому следите за нашим эфиром. Итак, норвежский веревочный парк, Norway Park — это отличное место для отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Norway Парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Norway Park работают ежедневно. А адреса, время работы, цены, скидки смотрите на сайте norwaypark.ru и возрастное ограничение 6+.
0: Наше радио.

0: нужна твоя жизнь, не нужна твоя
1: смерть.
0: Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я тут выяснил, не будет сегодня Ольги Ершовой, не получится, там занята, так что все нормально. Поэтому в следующем часе будем обсуждать с вами какую-нибудь интересную... Хотя я уже знаю, какую тему мы будем обсуждать, я ее уже придумал. Она будет связана со знаниями и где ими получилось, в принципе, похвастаться. Более подробно расскажу уже в начале следующего часа, так что дождитесь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России. С профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован и в воспитании молодых коллег, и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие областного управления ГИБДД и органов госвласти. В Воронежской области стартовал общественный мониторинг детских лагерей. О начале масштабной проверки губернатору Александру Гусеву сообщила председатель общественной палаты области Наталья Хван. Мониторинг традиционно проходит в двух форматах. Это онлайн-опрос родителей, который продлится до 1 сентября, и выездные проверки общественников непосредственно в детских лагерях. Всего в течение лета специалисты посетят 24 лагеря в Воронеже, Борисоглебске и районах области. В фокусе внимания будут условия проживания, питание, безопасность, досуг и инфраструктура. В итоге общественная палата сформирует рекомендации для органов власти. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что система общественного контроля уже доказала свою эффективность. В правительстве области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, а также другие вопросы. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, принятая на основе мнений профессионалов решения, будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитываются 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль «ГАЗ Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. С пятницы нас только что послушал новости. Ну, естественно, и прогноз погоды тоже. Именно выходные дожди, а что, нормально. Нам не привыкать. Вот. Ну, под дождями тоже ж можно жить как-то летом жить. Вот, друзья, в этом части давайте с вами поговорим о знаниях. О наших с вами знаниях. Вернее, сейчас я немножко уточню тему. Значит, смотрите, бывают такие моменты, особенно мы, пацаны, тоже это любим. Давайте скажем честно, мы любим иногда, скажем так, немножко преувеличить глубину наших знаний. Ну, бывает такое, бывает. Но, естественно, чтобы произвести впечатление. Неважно где. Там, перед друзьями что-то такое вот, еще там где-то. Ну, знания какие-то, да, там еще, как там, да я всегда могу, там, или как моя подруга говорит, да я вообще прекрасно ориентируюсь везде, сказала моя подруга Лена, вошла в лес, к вечеру ее искали уже вместе с МЧС. Но, правда, белые грибы она тогда не выпустила из рук две больших корзины. Ну, да, еле нашли МЧСники, поэтому спасибо им большое. Ну, ладно, это не в этот раз было, это не в этом году, нет еще пока у нас там белых грибов. Так вот, друзья, приходилось ли вам, и девчонки, вас это тоже касается, вот, приходилось ли вам когда-нибудь что-то такое вот, скажем так, ой, да короче, по-русски, ну, приврать о том, что да ты что, это вот так-то, конечно, и быть тут же пойманными, потому что ваш собеседник в этом, ну, как выяснилось, чуть лучше вас разбирается, ну, как минимум, чуть лучше. Вот, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Я думаю, что со мной сейчас очень многие мальчишки согласятся, когда вот этот вот конфетно-цветочный период идет, и ты только начинаешь встречаться. Ну, по молодости. Сейчас ты уже такие глупости не делаешь. А делаешь иногда тоже. Ну, тогда идешь, гуляешь с девушкой, смотри, там звездное небо, романтика. Тебе же хочется, чтобы она голову вверх как задрала, и ты начинаешь рассказывать ей про звезды. Где Сириус, где там... Иногда стыдно бывает, иногда не стыдно бывает. Мы-то раньше вообще, как, мы же, в принципе, неплохо учили в свое время астрономию в школе. Такое было. Девчонки тоже, оказывается, эти же знания получали. Вот, поэтому, да, был такой разочек в моей жизни, когда я говорю, смотри, а это, между прочим, Сириус. Она говорит, это Луна. Ну, давай уже все-таки целоваться. Закончилось все хорошо. Итак, пишите, пожалуйста, когда вы немножко, скажем так, преувеличили и вас поймали. Через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Сядьте в машину, пристегните.
3: Реклама на 107 FM.
4: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
8: 255-45-45. 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, пока Виктор Цой пел, здесь как раз новость у меня тут выстрелилась, связанная с, ну, косвенно связанная с группой кино. Так вот, внедрение цифрового рубля, стартовавшее в России в 2026 году, не так приведет к вытеснению других форм национальной валюты, считает экономист и финансист Евгений Коган. Как пел Цой, далее идет прямая цитата: «Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Цифровой рубль тоже является своего рода пачкой сигарет, в кавычках, нужной на всякий случай», продолжил собеседник издания, я не знаю, какого издания, ну, какого-то издания, где-то я же нашел эту статью, правильно? Напомню, Минздрав предупреждает чрезмерно, курение вредит вашему здоровью, но мне кажется, хоть Цой и не пил, но все же в данном случае на всякий случай не пачка сигарет, на всякий случай может быть пачка презервативов, там еще чего-то. Ну, ладно. Так, в этом части предложил вам обсудить тему, когда ваши знания оказались не столь глубоки, как вы думали, или ваш собеседник оказался, скажем так, ну, немножко более сведущ в той теме, в которой вы решили блеснуть умом. Как это было и что это было? Вот вам, пожалуйста. Так, приветствую лучшее дневное шоу. Спасибо большое. Спасибо. Так, однажды в кафе ко мне подсел парень, и как давай рассказывать, как он смело с парашютом прыгает, да врет напропалую, такую ерунду несет. Троеточие. Не удержалась и расхохоталась в голос. Знакомство не сложилось, пишет нам Ольга. Ольга – обладатель второго разряда по парашютному спорту. То есть, да, это смайлики. Оль, слушай, на самом деле надо было, чтобы оно состоялось, понимаешь? Чтобы это знакомство хорошее состоялось. А потом, когда бы он узнал, вот надо мстить в долгую было, сказать, вот, видишь, пойдем прыгнем, скажи, пойдем. Сейчас сами как-то, ну, я не буду сейчас тоже как бы сыпать терминами парашютными, не буду. Нить в этом не знаю. Вот, ладно, рыбак обязан преувеличивать размер улова, но не более чем в 1.5-2 раза. Конечно, конечно, да, все мы такое делали в детстве, такой пару там пискарей поймаешь, каких-нибудь там, я думаю, желтоперок каких-нибудь размером с мизинец, ну, а всем потом во дворе расскажешь, я такого ерша поймал прям размером. Привет, Наш. У меня все наоборот. Жизнь настолько насыщенная, что многие мои истории воспринимают как вранье, хотя рассказывают чистую правду. Пару раз это подтвердили очевидцы, говоря

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, время подходит уже к концу моего эфира. Вот, Андрей Германович Ломанов уже здесь, он будет сегодня без своего напарника. Мы сольно работаем теперь, да, и нормально себя чувствуем. Да, и пусть Алиса Михайловна, и Игорь, я забыл, как его... Владимирович, точно, Игорь Владимирович. Я же с ним сколько знаком? Лет 25, наверное, из его жизни. Так, друзья, все, прощаюсь с вами. Всем хороших выходных. Плевать на дожди, на все остальное. Это здорово. Это значит, пошли дожди, скоро пойдут грибы. Все, вот, лисички уже собирал. Было уже такое дело. Все, прощаюсь с вами до понедельника. Мы уже придем полным составом. Далее Андрей Германович Ломанов. И не пропустите еще сегодня чертовы дюжину. Всем счастливо. Пока-пока.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграл знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Наше радио.

Яковичу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Волны, будь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько и его экс-заместителю Константину Махову связано с предполагаемым хищением около 800 миллионов рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. Об этом сообщили РБК и Коммерсант со ссылкой на осведомленные источники. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В ходе допроса обвиняемые не признали вину. Суд в Москве арестовал Нерадько и Махова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Строительство новой ВПП в Домодедово началось в 2014 году. Его планировалось завершить к чемпионату мира по футболу в 2018-м. Однако объект до сих пор не достроен. Проверки выявили серьезные нарушения строительных норм. Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию и рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях сил, сообщил Минобороны. Белоусов также провел совещание с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Одним из главных приоритетов для военнослужащих Черноморского флота министр назвал выявление и предотвращение нападений на территорию России с воздуха. Белоусов также наградил моряков. Разрешение на открытие сезона получили уже 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу. Об этом объявлено по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Его провел вице-премьер Виталий Савельев. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Сейчас проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, которые пострадали от мазута. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Министерство транспорта утвердило расширение парковочных льгот для многодетных семей. Предлагается ввести возможность бесплатного размещения на платных парковках общего пользования одного автомобиля многодетной семьи. В случае, если детей четверо или больше, для двух автомобилей. Кроме того, Минтранс планирует ввести специальный дорожный знак для парковки многодетных семей, а также провести эксперимент по предоставлению для них скидок на услуги такси. Актеры сериала «Первая ракетка» онлайн-кинотеатра «Винг» записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне. В третий круг турнира вышли 6 представителей России. Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Один из спортсменов, Карен Хачанов, ранее появился в эпизоде «Первой ракетки». Полина Гухман, Валентина Малыгина, Алина Юнева, Павел Ворожцов, Алексей Сошин и линейный продюсер сериала Анастасия Пивоварова сняли видео с пожеланиями удачи российским спортсменам на Уимблдоне. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Сегодня я работаю один, а напарник у меня находится в небольшом отпуске. Появится в середине следующей недели. Но мне кажется, Ленский уже об этом сообщал. Мы работаем сейчас в таком соло-составе. Я заряжаюсь в ваши приемники где-то на 3 часа, потому что в 7 часов начнется чартовая дюжина. И были у меня сомнения, делать сегодня пикторию или нет, потому что, честно говоря, делать ее одному трудновато. Но, тем не менее, пикторию я подготовил, так что через час я загадаю определенного персонажа. Вы постараетесь отгадать, о ком идет речь. Ну, а сейчас уже тоже ставшая традиция, такая наша, не нравится напарнику, но я все-таки произнесу, называется это мини-рубрика, где мы проверяем, на одной ли мы волне, на одних ли букварях мы учились. Я зачитываю буквально несколько строк из хорошо известной вам песни, а вы мне присылаете либо продолжение этой песни, либо исполнителя. Вот, неважно. Главное, чтобы прислали некую фразу, после которой мне было бы абсолютно понятно, что вы знаете, о чем идет речь, конечно же. Итак, фраза. Шар земной быстрее кружится от весенней кутерьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Откуда эта прекрасная строчка? Я надеюсь, она всем знакома. Пожалуйста, пишите свои варианты через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И неважно, я повторюсь, совершенно неважно, это будет там название песни или продолжение этой песни. Я принимаю любые варианты и жду ваших сообщений.
0: В любой части света есть те, кто помогает местному населению проснуться.
2: Реклама на 107 FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, я прямо удивлен. Я думал, что запутаться в этой песне невозможно, и что она может быть принадлежать только одному автору. Но есть версии, причем их достаточно много. Это не Ольга Бузова «Мало половины», это абсолютно точно. Это не «Москва майская». Это не «Крутится, вертится шар голубой». Спасибо, мы обязательно эту песню с напарником возьмем. Это не «Кавказская пленница, труд со спиной медведей». Это не «Москва моя, страна моя». И это не исполнение Софии Ротару и не «Осина». Это прямо вот мне показалось, что очень много ошибок. Но большинство, конечно, угадали. Это замечательная песня из кинофильма «Приключения электроника». Да, собственно, основная песня в этой ленте. Давайте фрагмент послушаем. А что это у меня не получается?

0: Ох, прекрасная, прекрасная песня, прекрасный фильм. Пожалуй, пересмотрю я его на выходные. Тем более, что на выходные погода вносит свои коррективы, и абсолютно уверен, что у вас тоже некоторые планы, возможно, изменятся. В центральной части обещают дожди. Такой прогноз от 10-бального шоу, но он абсолютно точен, потому что я сверялся в нескольких источниках. Сегодня прекрасный день, а завтра уже лето закончится. Тем не менее, хочется поговорить о планах. Корректируете вы их или нет? Есть ли у вас уже какие-то четкие планы на выходные? Что собираетесь делать? Возможно, куда-то отправляетесь. Я уверен, что кто-то куда-то отправляется, судя по пробкам, которые уже на всех вылетных магистралях из Москвы. Поэтому давайте обсудим эту тему. Вот я, например, очень хотел провести выходные на катере. Ну, судя по погоде, проведу я их, выпалывая парник. А какие планы у вас? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов. Жду ваше сообщение. Обязательно их почитаю.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но суть как той поговорки: ни погода, ни понос не отменит мотокросс, так и не можете вы отменить поездку на дачу. Очень многие пишут про дачи. Вот Дмитрий, например, пишет: 3 недели не был на даче, еду косить. Дим, да там, наверное, уже по пояс трава-то за 3 недели, тем более с такой-то погодой. Пишет: нам планировали подарить ребенку велосипед и начать учить ездить. Но прогноз погоды как раз на воскресенье никакой. Это правда. Что еще вы пишете? Привет, наши в Саратове. Долгожданная жара, поэтому едем на дачу. Ждем в гости друзей. Волга, шашлыки. Пишет нам Алена из Саратова и всем желает жары. Ален, пожелайте нам как следует жары, потому что всю неделю было жарко. И, как обычно, на выходные приходит вот это. Так, приветствую тебя, одинокий волк. В планах дача. Хоть и дождь обещают, но душ сам себя не достроит. Да и огурчики, наверное, вымахали уже. А в воскресенье поедем к родителям на дачу отмечать папин день рождения, 68 лет. Жарить шашлык под пляжным зонтиком, красота. А у них, кстати говоря, СНТ называется Марс. Так что в воскресенье мы всей семьей направляемся на Марс. А куда направляетесь вы? Какие у вас планы на текущие вот ближайшие выходные? Что собираетесь делать? Что собираетесь жарить? Как собираетесь тусить? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Обязательно зачитаю ваши сообщения.
0: Наше радио.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я поинтересовался, какие планы у вас на предстоящие выходные, куда собираетесь ехать, как себя развлекать, что будете жарить и что будете кушать. И вот что вы пишете. Доброго дня. В эти выходные работу никто не отменял. А вот во вторник кверху попы буду на грядках. И в конце этого сообщения вопрос, адресованный мне. У тебя в парниках тоже закуска растет? Я отвечу на этот вопрос. Да, жалко, что сразу не малосольная. Такая закуска растет. Но еще есть руккола, какой-то лук. И в этом году в парник я посадил виноград в попытке, собственно, его спасти. Но я предлагаю огородную тему перенести на последний час десятибального шоу. Есть о чем поговорить. Что еще пишете? Едем с мужем на дачу. Везем растишки в горшках. А санаторий у нас Горьковское болото называется. СНТ. Не санаторий, конечно, СНТ. Кто на Марсе, а мы на болото. Так, а мы сегодня вечером с друзьями собираемся побороться умами в квизе. Будем стараться выиграть. Привет команде «Звездные войны». Запрудня пишет нам. Ну что ж, интересно. Ну, в общем, что, хорошего вам результата тут. Что еще можно сказать? Так, привет. Я впервые за 3 недели еду на дачу. И сразу на 2 недели. Экзамены наконец-то закончились, и можно съездить. Буду есть мясо из тандыра, париться в баньке. Если повезет, искупаюсь. Если не очень, то прокачусь на сапе. Ну и, конечно же, буду страдать от аллергии. Желаю вам удачных выходных. Спасибо большое. А какие планы на выходные у вас, пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про планы на выходные говорим. Добрый вечер. Едем с мужем Собакиным к моим родителям на дачу навестить и угостить их домашними бургерами. Жарко, но прогноз на выходные внушает надежду. Да ну что вы, какая надежда? Надежда была, что выходные будут жаркими. Ну, в общем-то, понятно, что некоторые не очень хорошо выносят жару. Тут такой прямо крик души. Едут они, а бензин вы где берете? Вы знаете, я вот сегодня ехал на работу и был удивлен, но очереди, конечно, очень приличные. То есть, ну, некоторые там, не знаю, ну, наверное, на час нужно будет стоять. Там и берут. Едем на дачу отдыхать, первая рабочая неделя после отпуска, а вот весь отпуск делал ремонт на этой же самой даче. Теперь хоть отдохну, пишет нам Юрий из Волгограда. И собираются завтра отмечать 6-ю годовщину в санатории в СНТ «Здоровый быт». Желаем вам удачи. Ну что ж, а планы на следующий час, конечно же, будет Пихтория. Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным «Гесметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России. С профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован и в воспитании молодых коллег, и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие областного управления ГИБДД и органов госвласти. В Воронежской области стартовал общественный мониторинг детских лагерей. О начале масштабной проверки губернатору Александру Гусеву сообщила председатель общественной палаты области Наталья Хван. Мониторинг традиционно проходит в двух форматах. Это онлайн-опрос родителей, который продлится до 1 сентября, и выездные проверки общественников непосредственно в детских лагерях. Всего в течение лета специалисты посетят 24 лагеря в Воронеже, Борисоглебске и районах области. В фокусе внимания будут условия проживания, питания, безопасность, досуг и инфраструктура. В итоге общественная палата сформирует рекомендации для органов власти. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что система общественного контроля уже доказала свою эффективность. В правительстве области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапродов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, а также другие вопросы. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, принятая на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитываются 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль «ГАЗ Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». В очередной час шоу «10 баллов», в котором традиционно состоится пиктория. Для тех, кто не знает, как устроена эта забава. Все очень просто. Мы с напарником загадываем какого-то человека, и хорошо известного всем, и, как правило, даже Word его имя и фамилию не подчеркивает. Но рассказываем не просто какую-то биографию этого человека, а какие-то выжимки. Берем какие-то интересные, яркие события из его жизни, и из этого пазла вы должны собрать целую картину и понять, о каком персонаже идет речь. Поэтому я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Как говорит мой напарник, наливайте себе какой-нибудь чаек, усаживайтесь поудобнее, и буквально через несколько минут начну вам рассказывать про очень интересного человека.
0: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
3: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Начнется Пихтория. Ну, а поскольку я сам отвечаю и за содержание, и за музыку, пожалуй, скажу-ка я себе так. Давай-ка, Андрей Германович, включай-ка аккомпанемент, и давайте приступим к Пихтории. Рождение нашего героя окутано тайной. Есть несколько дат, которые считают вполне официальными, но по факту известен лишь год. 1547-й. Одна из самых правдоподобных версий, что он родился 29 сентября в день Архангела Михаила. Это вам так, пусть будет небольшой подсказкой. Дед нашего героя занимал достаточно видное положение, обладал состоянием и был даже комендантом, назначенным самим королем. А вот отец по карьерной лестнице не пошел. К сожалению, он страдал глухотой и работал врачом, как бы сейчас сказали, в общей практике. В их семье было 7 детей, которых надо было кормить, поить, да еще и дать им какое-то образование. Поэтому семья в поисках заработка то и дело переезжала с места на место. Кочевала из город в город, как цыганский табор. Для нашего маленького героя это означало примерно такое. Новые друзья, новые школы, новые соседи и снова прощай, новый друг. Но он был как вечный новичок в классе. Только освоится, привыкнет, а папа уже собирает чемодан и говорит: «Сынок, мы переезжаем, в Малаге, говорят, много больных». Про образование нашего героя историки тоже спорят до хрипоты. Одни говорят, что он учился у иезуитов, другие, что у знаменитого учителя по имени Хуан, а третьи вообще утверждают, никакого системного образования он не получил, мол, чистой воды самоучка. Проходят годы, нашему герою 23. Он уже не мальчик, который пугливо жмется в отцовской повозке, у него есть гордость, горячая кровь и, как выясняется, опасная привычка решать споры с помощью шпаги. В этот день все случилось быстро. Кто был противник? Знатный человек из знатного рода. Но говорят, что оскорбление было нанесено, и наш герой ответил острием клинка. Он ранил вельможу. Не слишком тяжело, но достаточно, чтобы пробудить гнев сильных мира сего. Уже через несколько часов был выписан королевский ордер на арест. Причем за нанесение тяжких телесных повреждений лицу благородного сословия. Звучит грозно. А на деле прощай дом, прощай семья. Наш герой бежал. Он не просто покинул город, он улепетывал. А с ним отправились безрассудство и отвага. Два демона, которые больше не отпустят его до самой старости. О ком может идти речь в сегодняшней Пихтории? Присылайте ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.
2: Скажи,

0: Пихтория.
1: Ну и традиционно мы продолжаем Пихторию, зачитывая ваши неверные ответы, чтобы как-то сориентировать вас дальше. Это не Микель Анджело, не Робин Гуд, не Маркиз де Сад, не Шекспир и не Д'Артаньян. Д'Артаньян, кстати говоря, один из самых популярных ответов, но нет, это точно совершенно не Д'Артаньян. Давайте, наверное, продолжим. Сейчас я себе аккомпанемент сделаю. Вот такой вот красивый. И поехали.

0: за защитой палубы. Он рванул в бой и, конечно же, получил свое целых 3 огнестрельных ранения. 2 в грудь, 1 в левую руку. Руку, увы, спасти не удалось. С тех пор левая кисть нашего героя безжизненно висела, и он с горькой усмешкой говорил: «Я остался без левой руки, к вящей славе правой». Правда, с тех пор он не мог даже нормально зашнуровать обувь без посторонней помощи, но виду не подавал. Впрочем, это было только начало. После Лепанта он еще несколько лет служил, а в 1575 году вместе с братом он садится на галеру «Солнце», и они отправляются к родным берегам. Их корабль атакуют алжирские корсары. Это не просто пираты, это продавцы живого товара. Братьев хватают, заковывают, везут в Алжир на невольничий рынок. И тут случается самое нелепое. При нашем герое находят рекомендательные письма к испанскому королю. Кто-то из его командиров расстарался, чтобы похвалить молодого бойца. И теперь представьте себе, алжирский паша читает эти бумаги и понимает: ого, да это важная птица. Значит, выкуп можно заломить баснословный. Наш герой понимает, что такие деньги семья не соберет. За эти 5 лет он предпринял 4 попытки побега. Он рыл подкопы, подкупал стражу, организовывал заговоры, и каждый раз его ловили. Каждый раз жестоко избивали, надевали колодки, сажали в яму, угрожали казнью, но он не сдавался. Ему было все равно, рука уже не работает, так хоть дух останется не сломленным. За брата запросили умеренную цену, его отпустили через 2 года. На нашего героя оценили в 500 злотых. Для его разорившейся семьи это были просто космические деньги. В конце концов, монахи-миссионеры по выкупу пленных уговорили алжирского правителя скинуть цену, до 3000 реалов. Тоже немалые деньги, но семья справилась. И он вернулся домой в шрамах, гол как сокол, но с таким багажом историй, что любая таверна плакала от восторга. Ведь именно эти приключения – кровь, плен, битвы, унижения, дерзкие побеги – принесут нашему герою мировую славу. Потому что тот, кто сам сидел в цепях, может так ярко говорить о свободе. О ком может идти речь в нашей сегодняшней пиктории? Жду ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наше радио.

0: ответить на МиГ-25.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим. Пихтория, традиционно неверные ответы. Это не барон Мюнхгаузен. Его, кстати, уже загадывали. Это не Жюль Верн. Это не Дюма. Интересно, какой, кстати, Дюма. Это не Нельсон. Это не Декар. И это не Казанова. Казанова, кстати, тоже у нас уже побывал в Пихтории. Я предлагаю продолжить. Сейчас я себе включу аккомпанемент. И давайте продолжим. Итак, наш герой вернулся из алжирского плена. Искалеченный, нищий, но живой. Что делать человеку, у которого за плечами 5 лет рабства, 4 побега и одна неработающая рука? Правильно, взяться за перо. А почему бы не попробовать, подумал он, и начал писать стихи. И знаете, что было его первым литературным призом? Это было 3 серебряных ложки. Именно он их получил на одном из поэтических состязаний. Ни мешок золота, ни титул придворного поэта, просто обычные столовые приборы. Причем история умалчивает, были ли они тяжелыми, дорогими, но, судя по тому, что литература не приносила ему ни гроша, эти ложки, видимо, быстро отправили в шкаф к другим столовым приборам. И наш герой решает, хватит рифмовать слова, надо семью кормить. И он устраивается на госслужбу комиссаром по заготовкам для армии. Звучит солидно, да? Но на деле это бесконечные разъезды, грязные учетные книжки и вечные подозрения. Вообще, то ли он действительно что-то подворовывал, то ли просто был небрежен в отчетах, но его 3 привлекали за сокрытие сумм. И первый раз даже угодил в королевскую тюрьму, где провел 3 месяца. И вот тут происходит чудо. В камере среди сырости и крыс он снова берется за перо, но теперь не за рифму, а за прозу. И в одной из тюремных записок он напишет слова, которых до сих пор щипит глаза. В темнице, место пребывания всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков. Это была не жалоба, это был диагноз всей его жизни. Но именно из этой темницы, из этого унылого звука родился самый веселый роман в мировой истории. Январь 1605 года. Мадридские книжные лавки предлагают роман нашего героя. Книга мгновенно становится бестселлером. Но здесь начинается великая ирония. Ее покупают потому, что автор уже знаменит. Своими страданиями в алжирском плену, своим дерзким нравом, своей безрассудной храбростью. Люди говорили, это тот самый, который потерял руку в битве при Лепанто. Тот, что из плена бежал, и из рабства. Его прошлое стало ему рекламой. И роман разлетелся, как горячие пирожки. Первое издание было распродано за несколько недель. Вышло еще 4 издания, потом книгу перевели на все языки, на которых тогда говорила Европа. Но что горько, релы не сыпались в карман нашему герою. Популярность романа вызывала у его врагов настоящую злобу. На него посыпались насмешки, клевета, интриги, завистники поливали его грязью. Но он не остановился, он продолжал писать. А потом 23 апреля 1616 года он умер в нищете. Причина – прозаическая водянка. Его похоронили на средства благотворительного братства мирян. Это те самые люди, которые хоронили бездомных и нищих. Могилу удалось найти лишь спустя 2 столетия, а памятник в Мадриде поставили только в 1835 году. Причем скульптор Антонио Соло изобразил его гордым, смотрящим вдаль, со шпагой и рукописями в руках. И на пьедестале высекли 2 надписи. На латыни и по-испански. «Царю испанских поэтов». О ком идет речь в сегодняшней Пихтории? Жду ваши ответы через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Траектория.
1: Ну и пора сбрасывать маски. Мигель де Сервантес Сааведра сегодня загадан в Пихтории. Великий испанский писатель, я бы даже сказал, великий испанский сатирик. Главная причина, по которой на самом-то деле Сервантес взялся за перо, была очень и очень простая. Он просто хотел посмеяться, потому что человек был такой очень эксцентричный. И дело все в том, что тогда, в ту эпоху, невероятной популярностью пользовались рыцарские романы, такой жанр был, которые, по сути, были вот тем самым самой массовой литературой того времени, как у нас сейчас там детективы, там фантастика или что-то еще. Тогда популярность обрели именно рыцарские романы. И Мигель де Сервантес задумал написать пародию, чтобы просто высмеять этот жанр. И хотел показать, ну, насколько нелепо может выглядеть человек, который пытается жить по законам этих самых выдуманных историй в реальном мире. Потому что его-то герой, мы все знаем, это не юный прекрасный принц, не молодой, такой провинциальный идальго Дон Кихот, а ломанческий, у которого от чтения рыцарских романов помутился рассудок. Там есть очень много вариантов, на самом деле, с кого был списан образ Дон Кихота, но я думаю, что это мы оставим историкам, потому что пусть они сами спорят на эту тему. Друзья, сегодня никакого музыкального финала не будет. Я не смог найти ни одного достойного произведения, ни, ну, про Сервантеса, само собой, про Дон Кихота. Тоже не удалось найти, там что-то было в «Приключениях Петрова и Васечкина», но я, честно говоря, послушал-то и понял, что лучше мы без этого обойдемся. Вот, а я вам расскажу, совсем немножко времени остается, но расскажу еще одну байку про Сервантеса. Ваш покорный слуга вырос на речном вокзале и, будучи юным созданием, ходил гулять в Парк Дружбы, где было поставлено два памятника – Рабиндранату Тагору и Сервантесу. Так вот, Сервантес – это полная копия мадридского памятника, где он стоит с рукописями и шпагой. И как только поставили этот памятник, через два дня шпага исчезла. Поставили новую, ее приварили, и в итоге ее начали обламывать. Потом поставили уже совсем маленькую. В итоге, насколько я знаю, сейчас стоит Сервантес с кортиком. Это главное отличие от великой мадридской скульптуры.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным «Гесметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру.
9: Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
11: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на.
1: Наше радио сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заморозка вкладов россиян абсурдная и невозможна ни при каких условиях. В этом заверил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин на полях финансового конгресса регулятора. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Замглавы ЦБ назвал идею заморозки вкладов абсолютно абсурдной теорией. Ранее министр финансов Антон Силуанов называл повышение налогов и заморозку вкладов фейковыми вбросами. По его словам, такие предложения не рассматриваются. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. В церемонии прощания также принял участие министр энергетики Сергей Цивилев. Основная часть процедуры похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением Аятоллы в его родном Мешхеде. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным руководителем Ирана выбран его сын Маджтаба. Он до сих пор не появлялся на публике. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов 3 человек и 1 организацию. Иностранными агентами признана литературный критик Галина Юзуфович, дочь писателя, многократного лауреата премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонида Юзуфовича, журналист Екатерина Алалыкина, просветитель Инна Березкина и видеопроект «Румб». По данным ведомства, Юзуфович распространяла фейки о решениях политики российских властей, выступала против спецоперации, а также участвовала в распространении контента иноагентов. Кроме того, она взаимодействует с нежелательной организацией. Два родственника одного из 12 осужденных по уголовному делу попытки покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян набросились с кулаками на выходе из здания суда на журналиста, который освещал оглашение приговора. Судебные приставы оперативно разняли участников потасовки, передает ТАСС. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы фигурантов дела попытки покушения на Симоньян. Наибольший срок 20 лет получил Михаил Балашов, механик автосервиса. Члены неонацистской группировки «Параграф 88», которые производили разведку по адресам работы и проживания главреда «Арти», были задержаны 14 июля 2024 года в Москве Рязанской области. По данным Следственного комитета, фигуранты совершили 6 нападений на иностранцев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Отмененный концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром «Виртуозы Москвы. Она и музыка и слово» перенесли на 12 сентября. Об этом сообщает Московский международный дом музыки. Билеты действительны. Ранее концерт был запланирован на 21 июня. Его отменили в связи с госпитализацией 81-летнего Спивакова. Позднее стало известно, что дирижер чувствует себя хорошо. Его планируют выписать из больницы до конца недели. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Тема дня» и, естественно, сопроводим вас так или иначе, в этой жаре-духоте, до дома полезной истории. Ну, по крайней мере, хочется понять, насколько жаркой будет погода, как надолго все это у нас задержится и не возьмет ли, не переметнется ли это, не знаю, в какую-нибудь холодную свою крайность. Это сегодня будем выяснять. Конечно же, без помощи специалиста нам не обойтись. Александр Сушков сегодня, главный метеоролог Воронежской области, появится у нас в эфире в самое ближайшее время. И, думаю, не скрывая ничего, все нам расскажет. Ну и, конечно же, поинтересуемся. Вот по прогнозам вроде бы не ожидались сегодня такие уж дожди. А вдруг пришли, и ни с того ни с сего, да и проливной, с залпом, прямо-таки гроза такая серьезная была. Как это все происходит, насколько все это внезапно может появиться, тоже попробуем узнать в самое ближайшее время. Ну и, конечно же, чего там на выходных-то предстоящих будет? Пожаримся мы на солнышке, либо примем холодный душ, который прямо-таки с неба пойдет. Мне кажется, все это очень важно, учитывая то, что первый месяц лета, вы заметили? Я нет. А он прошел.

0: как бьется сердце.
1: Реклама на 107FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо сметаться специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
11: И Александром Сушковым. Александр Иванович, главный метеоролог Воронежской области, с нами на связи. Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
11: Александр Иванович, ну, как говорится, в первых строках моего письма, прежде чем поговорим о погоде, вот сегодня случилась гроза, внезапно налетела, внезапно все это пролилось, серьезно, таким залпом. Почему во время жары это так все может произойти, даже порой незапланированно?
12: Дело в том, что вот у нас уже погода меняется, связано с тем, что вот у нас на севере европейской территории России циклон, и вот мы от этого циклона сейчас находимся в теплом секторе, поэтому у нас вот такая высокая температура. То есть мы вот давали предупреждение, что ожидается сильная жара. Сильная жара – это для нас 35 и выше. То есть вот как-то мы всегда путаем термины, вот аномальная жара там, и другие какие-то эпитеты. Но вот это метеорологическое название – это сильная жара, да. И вот как раз в этом, ну, представьте, сектор такой теплый, и вот с запада движется холодный фронт, то есть этим фронтом уже температура будет 10 градусов на 10 ниже, чем вот сейчас. Вот уже вот этот фронт на подходе, и в отдельных вот местах области уже вот проявляется вот это влияние вот этого холодного фронта. То есть всегда, когда вот проходит холодный фронт, он подтекает под теплый этот воздух, вытесняет ее вверх. Этот воздух теплый, богат влагой. Вверху происходит конденсация, выпадают осадки, и вот эти как раз вот интенсивность вот этих конвективных токов и порождает вот эту грозу. Ну и всегда вот в таких условиях возможен даже и град.
11: О, даже так. Вот,
12: да. То есть вот резкая смена температуры приводит к тому, что вот на этом контрасте очень интенсивно происходят вот такие, можно сказать, даже неприятные и опасные метеорологические явления, как гроза и град.
11: Гроза и град. А вот мы с вами говорили о погоде на лето 2026 года, буквально месяц назад. Вот с того самого прогноза что-нибудь поменялось, как-то скорректировалось лето? Или, в принципе, вот как все предполагали, так и идет?
12: Вы знаете, даже на удивление, вот этот долгосрочный прогноз на июнь, он довольно-таки очень точно оправдался, потому что Гидрометцентр России давал среднемесячную температуру июня, ну, где-то в пределах нормы. То есть норма у нас для июня среднемесячная 19 градусов, 19,1. Угу. А на самом деле было 19. Ну, и с осадками, правда, давали дефицит осадков, ну, 90% от нормы, но выпало где-то всего лишь 50% от нормы. Ну, и тенденция сохранилась, что температура в пределах нормы, а осадков немножко пониже. Вот на июль тоже есть прогноз Гидрометцентра России. У нас среднемесячная температура июля 21,1. Но они прогнозируют где-то на 0,7 градуса повыше. Но эти десятые градуса, они довольно-таки тяжело оправдываются. Поэтому будем считать, что июль ожидается где-то в пределах нормы по температуре. Угу. Вот. А субъективно, да, субъективно, вот нам показалось, что июнь-то был довольно-таки прохладным. Да.
11: А вот что касается таких проявлений, как сегодня, дожди, грозы, насколько они прогнозируемы и будет ли их много? И ожидаются ли они вообще в июле?
12: Ну, такие вещи вообще не прогнозируются. Здесь прогноз на месяц, он идет такую более-менее качественную характеристику, но как-то не количественную. Поэтому вот если говорят, что температура была в пределах нормы, значит, как-то такой жары не придется, наверное, ожидать в июле, потому что вот июнь-то у нас был довольно-таки прохладным, но июль будет немножко тоже похож на это, июнь. Вот, поэтому спрогнозировать вот такие резкие изменения погоды довольно-таки трудно. Я уже говорил, что вот в связи с глобальным этим потеплением очень резко происходит вот смена одних характеристик другими. Вот чем и интересен вот и опасен вот такое развитие событий. Вот у нас в Екатеринбурге в течение дня выпало 3-месячные нормы.
11: Вот осадков именно такие имеется.
12: Вот, да, осадков. Там плавали на лодках уже по улице. То есть впервые такое бывает, и вот сильный ветер. Вот еще самая интересная вещь, что там же в Западной, вот в Сибири, торнадо. Ну, торнадо обычно у нас где-то связано с американскими,
11: да,
12: с американским континентом. А это у нас, представляете, вот, уже появляются такие погодные явления, которые у нас вообще никогда не были.
11: Угу. Это вот все связано с изменением, да, климата, получается?
12: Да, вот этим, ну, то есть в атмосфере лишняя энергия. Эта лишняя энергия приводит к тому, вот, к интенсивному перевешиванию холодных масс, которые поступают с севера, и южных. Угу. Вот они далеко проникают в те места, где они вообще-то и редко когда бывали. И вот это вот резкий контакт, ведь не зря раздел между холодным и теплым воздухом называется фронт. Его приравняли к войне, представляете?
11: Ну да. Понятно.
12: Чем больше энергии, да, тем больше вот это интенсивнее происходит эта война.
11: Вы сказали про то, что вот у нас тут на лодках плавали, но мы знаем, что в Европе там есть, собственно, целый город, где не ходят, а плавают практически, да, а в этом году Европа, ну, по крайней мере, по сообщениям, вот там где-то в районе Франции, в общем, происходят какие-то аномально жаркие деньки, 40 и выше. Вот что-то подобное может до нас докатиться? Может быть, не конкретно до Воронежской области, но, может быть, куда-нибудь в Россию заглянет? Или пусть там и остается, и там жарит по полной программе?
12: Да вы знаете, мы уже были первопроходцы. В 2010 году у нас была точно такая же картина. Продолжительное время стоял антициклон. В этот раз он был где-то над Европой, стоял над Западной. А в 2010 году он стоял над Западной, и к нам закачивал вот, перегретый южный воздух. И стоял он где-то 3 недели. Притом это было конец июля, начало августа. Вот. примерно та же самая картина, как у нас в 2010 году.
11: Mm. Ну, то есть, просто теперь у них, к ним это пришло, да?
12: Ну, всем поровну, наверное.
11: Всем поровну. Понятно. Ну, тогда, если уж все поровну, тогда чего переживать из-за этой жары? Ведь если идет глобальное потепление, то за ним наступит глобальное похолодание, и все вернется на круги своя, наверное. Но,
12: да, на Земле, вот Земля отличается вот такой периодичностью у нас. То ледник, то ледник-то доходил вот вплоть до Черного моря.
11: Ну, да.
12: Вот. Так что
11: застанем или нет, это другой вопрос, конечно.
12: Да. Наш век больно короткий, чтобы как-то вот оперировать вот такими какими-то глобальными изменениями. На наш век вот, ну, тоже мы захватили. Вот нынешнее лето, это примерно было и раньше вот такое. И тут в последнее время, вот в новом тысячелетии, все жарче и жарче. А так-то мы жили в таких условиях примерно.
11: Ну, поэтому нужно наслаждаться моментом, который нам отведен, и, соответственно, чего? Не роптать на судьбу и погоду. У природы нет плохой погоды.
12: Да, и здесь вот надо знать, что мы-то, в принципе, в нашей власти нет ничего такого, чтобы мы могли изменить. Это, по сути дела, нужно привыкать к этому, смириться и приспосабливаться каким-то образом.
11: Так скажем, это предлагаемые обстоятельства, из которых не выскочить никуда. Ну что ж, Александр Иванович, спасибо. Будем наслаждаться июлем. Я так понимаю, что в пределах нормы наслаждаться будем. И, соответственно, не зальет нас тоже. В этом есть своя прелесть. Спасибо вам огромное, что всегда откликаетесь на нашу просьбу осветить погоду. И до встречи в эфире. Я думаю, что обязательно сверим часы уже в районе августа месяца, а там того и гляди, уже на осенний период что-нибудь допоявится.
12: Осенние темы возникнут, да.
11: Да, уже возникнут. Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков только что был с нами в прямом эфире. Ну что, друзья, а ведь все правильно, все правильно мы тут говорим с Александром Ивановичем. Надо наслаждаться моментом. Ну и что, что жарко, или ну и что, что немного прохладнее, чем вам бы хотелось. Да, или жарче, чем вам бы хотелось. Это данность, мы от нее никуда не денемся, поэтому смысл. Нужно просто, как говорится, не можешь поменять ситуацию, измени к ней свое отношение. Поэтому наслаждайтесь летом, которое уже близится к своей середине, тут не успеем оглянуться, и уж какое-нибудь 15 число будет, 15 июля. Безумно быстро время летит, поэтому получите от этого лета максимум. Ну и оставайтесь с нами. У нас тут вкусной музыки вагон и маленькая тележка. До встречи уже в понедельник в 18:04 в нашем музыкально-информационном эфире. Счастливо, пока!

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России. С профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован и в воспитании молодых коллег, и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие областного управления ГИБДД и органов госвласти. В Воронежской области стартовал общественный мониторинг детских лагерей. О начале масштабной проверки губернатору Александру Гусеву сообщила председатель общественной палаты области Наталья Хван. Мониторинг традиционно проходит в двух форматах. Это онлайн-опрос родителей, который продлится до 1 сентября, и выездные проверки общественников непосредственно в детских лагерях. Всего в течение лета специалисты посетят 24 лагеря в Воронеже, Борисоглебске и районах области. В фокусе внимания будут условия проживания, питание, безопасность, досуг и инфраструктура. В итоге общественная палата сформирует рекомендации для органов власти. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что система общественного контроля уже доказала свою эффективность. В правительстве области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, а также другие вопросы. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, принятая на основе мнений профессионалов, решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитываются 13 приемных детей, среди которых которых приняты под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль ГАЗ «Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия может импортировать авиационный керосин из Японии через трейдеров, сообщил агентство Рейтер. Ожидается, что в первой половине июля из японского города Тиба будет отгружено не менее 200 тысяч баррелей авиатоплива. По информации издания, сначала груз должен прибыть в Южную Корею, после чего его, как ожидается, перегрузят на другой танкер и отправят в Россию. При этом конечный пункт назначения поставки пока не определен. Согласно данным отслеживания судов, последняя подобная поставка состоялась в 2022 году. Тогда 22 тысячи баррелей авиационного топлива были отправлены из южнокорейского ЙОСУ во Владивосток. Еврокомиссия предложила 5 новых крупномасштабных оборонных проектов общего интереса. Они призваны помочь странам ЕС укрепить свои оборонные возможности путем совместной разработки ключевых военных систем. Как заявил член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, новые амбициозные проекты в области обороны космонавтики внесут прямой вклад в развитие европейского воздушного, морского и космического щита, расширение возможностей по борьбе с беспилотниками, а также в обеспечении безопасности на восточном фланге. Совокупный объем финансирования составляет около 190 миллиардов евро к 2036 году. Предложение теперь должен обсудить Совет Евросоюза. Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Российский гроссмейстер отстранен на 2 года, из них один условно. Разбирательство возникло в связи с жалобами, которые подали правление ФИДЕ и комиссия по честной игре. Претензии касаются серии публичных заявлений и сообщений в соцсетях, сделанных Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навара и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков. Сам Крамник заявил, что подаст апелляцию. 51-летний россиянин был чемпионом мира по шахматам с 2000 по 2007 год. Дмитрий Дебров быстро восстанавливается после падения с лестницы операции, сообщила возлюбленная телеведущего Екатерина Гусева в личном блоге. «Он прекрасно себя чувствует, уже подбирает новый имидж для новых работ», написала она и опубликовала снимки с Дебровым, которые были сделаны накануне в торговом центре. Телеведущий 20 июня разбил голову во время отдыха в ночном клубе на юге Москвы. Дмитрий Дебров упал с лестницы. По предварительным данным, у него диагностирован перелом носа. Анимационный фильм «Шепот сердца» легендарной японской студии «Гибли» и продюсера Хаяо Миядзаки впервые выйдет в российских кинотеатрах в новой 4К-реставрации 6 августа, сообщили прокатчики. Это теплая, вдохновляющая история о первой любви и поиске жизненного пути. Благодаря реставрации зрители смогут по-новому оценить тонкую анимацию, внимание к деталям и атмосферу одного из самых душевных и красивых произведений знаменитой японской студии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила первая пятница июля. Лукьянова эту пятницу встречает по-прежнему в отпуске. Поэтому в эфире снова мы. Я Александр Бон и...
1: Я Игорь Паньков. Всем добрый вечер. Сегодня нас ждут целых 4 новинки, новая рубрика «Мы вас услышали» и, конечно же, подведение итогов вашего недельного голосования.
0: А еще мы узнаем у Вячеслава Мартюшова, куда сходить в Хабаровске. Выясним, что может довести до слез диляру Вагапову. И послушаем историю, как Найк Борзов оказался участником группы Агата Кристи.
1: Наша задача — все это успеть. Поэтому мы начинаем прямо сейчас.

0: Премьера недели.
1: Начнем мы сегодня с танцевальной новинки. Группа Ума Турман выпустила сингл «Не стой, танцуй».
2: Вообще-то это песня про нейросети, но у Владимира Крестовского любая тема в конечном итоге оказывается о любви.
1: Как был написан новый летний хит команды, рассказывает сам артист.
3: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует, тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. Вот. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот. Поэтому вот получилась такая песня о любви и о... Ну, по сути, о любви, да.
0: Премьера недели.
2: Ума Турман. Не стой. Танцуй.

0: Премьера недели. Ума Турман. Не стой, танцуй.
1: Реклама на 107FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: Не сразу, но благодаря активному голосованию у поклонников песня «По тротуарам» групп «Обарго» и «Рубеж веков» ворвалась в чарт и открывает наш хит-парад.
2: Спасибо всем, кто голосует и создает интригу, ведь никогда не известно, на каких местах окажутся треки в нашем хит-параде на следующей неделе.
1: Голосовать можно на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ну а мы продолжаем.
0: 13 место.
1: «Обарго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 13 место. О, Марго, рубеж веков, по тротуарам.
2: Взлом чарта.
1: Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья» сегодня оказались на 12-й строчке нашего хит-парада. Премьера прошлой недели взломала чарт.
3: Несколько дней назад музыканты выпустили клип на эту песню «Лайв», снятый в студии.
1: Посмотрите, если еще не видели, в клипе как раз все музыканты команды. А я напоминаю, что «Улица счастья» — первый за долгое время трек, записанный всем составом.
2: 12 место.
1: Огниво, «Улица счастья».

0: Счастья.
1: 12 место. Гребенщик Огниво. Улица Счастья.
2: Чертова дюжина.
1: На 11 месте сегодня расположилась песня группы «Инкогнито» «Не гаси свет».
3: Сейчас разгар дачного сезона. А даже если дачи нет, все равно большинство стремится выехать на природу на выходные или провести отпуск где-нибудь подальше от мегаполиса.
1: И мы спросили у Стаса Шклярского, городской ли он человек, или все-таки тянет его к загородной размеренной жизни.
4: Ну, наверное, я больше городской житель, мне все-таки нужен социум, общение. Но за городом я тоже себя прекрасно чувствую, находясь на даче. Если, допустим, брать такой досуг, как выезд с палатками на природу, то эта история уже совсем не про меня.
3: Александр, вот вы городской человек или все-таки... Потому что я все-таки человек, который все детство провел в деревне.
5: Я понял, да.
3: И сейчас я говорю своей жене, а давай вот мы потом, ну, чуть позже, купим домик в деревне и переедем туда жить.
5: Да.
3: Она говорит, ты хочешь, ты покупай и переезжай, а я останусь в городе.
5: Правильно, я тоже, я городской человек. Более того, я как бы, ну, столичный.
3: Ну, ты знаешь, вот смотрю на тебя, и кажется, что
5: я сейчас все
3: равно
5: по внешнему виду
3: немножко от сохи.
0: 11 место.
1: «Инкогнито. Не гаси».

0: 11 место. Инкогнито. Не гаси свет.
1: Премьера недели.
2: Вторая премьера сегодняшнего выпуска. Песня Антона Завьялова «Туман».
3: Это сольный трек одного из лидеров группы 2517. Трек войдет в будущий сольный альбом, а в перспективе планируется и отдельная концертная программа.
2: Но пусть лучше о песне «Туман» и о планах на будущее расскажет сам Антон Завьялов. Послушаем артиста.
4: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы. О выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».
1: Премьера недели.
3: Антон Завьялов. «Туман».

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Десятое место сегодня досталось треку «Ревновать меня». Это фит группы «Тесла Бой» и «Найка Борзова».
1: Музыканты продолжают вспоминать в соцсетях всевозможные совместные истории. Например, Антон Севидов рассказал, как они с «Найком» вместе выступали на фестивале и дали автографы поклоннику вместо музыкантов Агаты Кристи.
0: Как Борзов и Севидов превратились в братьев Самойловых, узнаем прямо сейчас.
2: Кстати, вспомнил еще одна крутейшая история у нас, которая была с «Найком», гастролями связанная, очень смешная. По-моему, 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и «Найк», и вот как раз «Неонафт», значит, мы едем на фестиваль дружбы России с Казахстаном в Новосибирске, кстати говоря, на площади на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. История про то, какое у «Найка» крутое чувство юмора. Значит, мы стоим на бэкстейдже, и, значит, и солдатики из оцепления, ну, мы с «Найком» стоим, вот, и они подбегают к нам. Вот, и я, значит, вижу у одного из них листок, а у второго ручка, значит, подбегают к нам и такой, и так дают, говорит, можно, пожалуйста, автограф? И Найк говорит, можно. Вот, так спокойно очень. И он так, ребята, вы же с Агатой, да? И Найк говорит, да, мы с Агатой. Вот. И он такой, блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку, блин.

0: Вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю. И она говорит, ну, отлично, продолжай, продолжай слушать.
1: Александр, вас когда-нибудь путали с кем-нибудь?
2: С Хью Грантом. Да, с Хью Грантом.
1: А меня с Сергеем Жуковым. Особенно, когда я был чуть полнее.
3: Десятое место.
4: Тесла Бой и Найк Борзов. Ревновать меня.

0: На 9-м месте сегодня песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: Сейчас коллектив готовится к летним столичным концертам, а помимо репетиции важно еще составить правильный трек-лист.
0: В Underwood за выбор песен для концерта и за обширной дискографии отвечают лидеры Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Но иногда на помощь приходят и музыканты.
2: Как-то у нас на интуитивном уровне это все ощущается. Музыкант, он хорошо знает репертуар и надо сказать, в репертуаре уже изданных около 200 песен, все-таки музыканты, у которых, в общем-то, их призывают еще другие музыкальные проекты, у нас люди занятые, хотя верны нашему музыкальному проекту, прекрасные, и Максим Леонов, и Федор Попов, и Евгений Ярон. Люди, которые очень хорошо ориентируются и подсказывают по репертуару, в частности, по музыкальной составляющей, которая бы выгодно представляла песню вот в этом решении.
3: 9-е место.
0: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: На восьмой строчке по результатам вашего голосования расположилась песня Хмырова «Вертолет».
1: Музыканты активно призывают поклонников голосовать. И это очень здорово, ведь чем дольше песня остается в хит-параде, тем больше людей ее услышит и, возможно, добавит в свой плейлист.
0: Звучит как путь к славе. Впрочем, Филиппу Хмырову быть знаменитым не так уж и хочется. Но, конечно, хочется, чтобы аудитория росла.
2: Момента, когда я почувствовал себя знаменитым, еще не было. Я даже не очень уверен, что я хотел бы, чтобы он был. Ну, то есть, вот какая-то такая там прямо узнаваемость или что-то такое. То есть мне достаточно, если просто мои песни будут слушать там побольше людей. И мне при этом знаменитым как будто становиться не обязательно. Потому что это там накладывает всякие ответственности, с ума может сойти. А нам зачем такое? Наше дело там в студии посидеть, в баскет поиграть, погулять, сходить по Питеру.
1: Александр.
0: Что?
1: Был ли у вас момент, когда вы почувствовали себя вот настоящей суперзвездой? И вообще, как ты относишься к тому, что тебя узнают люди?
0: Ой.
1: Твой звездный час.
0: А, ну да, когда мы суперзвездой, я почувствовал себя, когда нас вот пригласили на свадьбу и в Санкт-Петербурге, и нам купили билеты в бизнес-класс.
1: Но это было уже лет 15, наверное.
0: Вот тогда я и почувствовал. А потом я потихоньку от этого отошел. Я сейчас вообще как бы стараюсь жить тихо, спокойно.
3: Восьмое место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: Премьера недели.
1: А вот еще одна летняя новинка. Это песня «Полюби меня, лето», которую записали «Наконечный» и «Sell Out».
2: Об истории совместного релиза расскажет лидер команды «Sell Out» Павел Фокин. Слово музыканту.
3: Песня достаточно светлая, песня достаточно яркая, песня в каком-то смысле ностальгическая и окутана оттенками некой сепии. Идея в голову пришла в начале лета, точнее, накануне лета. Вот, мы созвонили с Сашей и пришли к выводу, что хочется сделать что-то светлое и яркое, а не, как мы обычно с ним пишем, драматическое, социальное и, ну, в основном минорное. Вот, Саша прислал демку готовую. Я немножечко влез в куплет, который исполняю, чуть-чуть подкорректировал, все отправил Саше, ему понравилось, мне также все понравилось. Вот, и мы все это дело провернули.
0: Премьера недели.
1: «Наконечный» — «Sell Out». Полюби меня.

0: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Хочешь знать больше? Заходи на «Наша.ру» в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на «Наша.ру». Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв.
2: Реклама на 107 FM.
3: Наша погода.
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
6: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи. Новейшее медицинское оборудование. И широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
9: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
10: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура. Швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
12: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России. С профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован и в воспитании молодых коллег, и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие областного управления ГИБДД и органов госвласти. В Воронежской области стартовал общественный мониторинг детских лагерей. О начале масштабной проверки губернатор Александр Гусев сообщил председатель общественной палаты области Наталья Хван. Мониторинг традиционно проходит в двух форматах. Это онлайн-опрос родителей, который продлится до 1 сентября, и выездные проверки общественников непосредственно в детских лагерях. Всего в течение лета специалисты посетят 24 лагеря в Воронеже, Борисоглебске и районах области. В фокусе внимания будут условия проживания, питания, безопасность, досуг и инфраструктура. В итоге общественная палата сформирует рекомендации для органов власти. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что система общественного контроля уже доказала свою эффективность. В правительстве области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, а также другие вопросы. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, принятая на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитываются 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль ГАЗ «Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
3: Сидели.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ГИБДД МВД России. С профессиональным праздником и 90-летием образования ГАИ сотрудников и ветеранов госавтоинспекции поздравили губернатор Александр Гусев и председатель области.

0: Думы Юрий Матузов. Спасибо вам за компетентный труд и помощь людям, оказавшимся в опасных ситуациях. Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ, чей богатый опыт востребован и в воспитании молодых коллег, и в просвещении подрастающего поколения, сказано в поздравлении. Кроме того, первые лица региона отметили, что высоко ценят взаимодействие областного управления ГИБДД и органов госвласти. В Воронежской области стартовал общественный мониторинг детских лагерей. О начале масштабной проверки губернатор Александр Гусев сообщил председатель общественной палаты области Наталья Хван. Мониторинг традиционно проходит в двух форматах. Это онлайн-опрос родителей, который продлится до 1 сентября, и выездные проверки общественников непосредственно в детских лагерях. Всего в течение лета специалисты посетят 24 лагеря в Воронеже, Борисоглебске и районах области. В фокусе внимания будут условия проживания, питания, безопасность, досуг и инфраструктура. В итоге общественная палата сформирует рекомендации для органов власти. Губернатор поддержал инициативу, отметив, что система общественного контроля уже доказала свою эффективность. В правительстве области состоялось пленарное заседание 10-го среднерусского зернового форума. К участникам от имени губернатора Александра Гусева обратился заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов. В своем обращении глава региона отметил, что форум не только площадка для профессионального общения, но и генератор перспективных идей развития зернового производства, инструмент совершенствования стратегии российского зернового экспорта в современных экономических условиях. Участники форума обсудили мировую конъюнктуру зернового рынка и перспективы российского экспорта, а также другие вопросы. Перед началом форума губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем правления Союза селекционеров, генетиков и семеноводов Александром Мордовиным. Они обсудили ситуацию, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители в преддверии уборочной кампании. Глава региона выразил уверенность, что благодаря форуму будет собрана более точная информация, принятая на основе мнений профессионалов решения будут максимально полно отвечать запросам отрасли. Результаты форума, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнул губернатор. В ходе рабочей поездки в Острогожский район заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы, руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин провели серию встреч с руководством муниципалитета, а также ознакомились с ключевыми социально-экономическими проектами территории. Также Дмитрий Маслов и Александр Сидякин посетили многодетную семью Василия и Татьяны Гусевых. После начала СВО супруги переехали из Харьковской области в Острогожск с 22 детьми из разоренного реабилитационного центра. Сейчас в семье воспитываются 13 приемных детей, среди которых принятые под опеку и усыновленные уже на Воронежской земле. Дмитрий Маслов и Александр Сидякин вручили семье сертификат на автомобиль ГАЗ «Соболь», а также подарки для детей. Многоместный автомобиль был приобретен по инициативе депутата и Народного фронта при поддержке фондов, сотрудничающих с «Единой Россией». Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека, раскрой свой потенциал.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило планы снижения нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующие решения. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает «Политика» со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр, страны с развитым судоходным сектором, выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап Гран-при пройдет в августе в китайском Сиане. При этом на следующий этап юниорского Гран-при в Риге россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная» Татьяны Викторовны, посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная» Татьяна Викторовна – это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: 8 марта.
0: Имя.
1: Галя Коперник.
0: Легенда.
2: Значит так. Название для рок-группы на самом деле ни хрена не важно и совершенно не обязательно должно быть говорящим. На мой взгляд, говорящим оно может быть в исключительных случаях. Например, если это какие-то упоротые металлисты, и они хотят сразу выйти, как говорится, на свою аудиторию, тогда они, конечно, могут назваться там «Месть Авеля», «Печать сатаны», «Врата преисподней», и люди, видя на афишах такое название, будут сразу понимать, ага, это свои, они будут мучить наши уши. Ну, или доставлять там, не знаю, радость. Дальше это могут быть какие-то упоротые панки, которые специально хотят дать понять, что мы вот не такие, как все остальные. Могут называться отбросы общества, объедки олигархов, как угодно, чтобы все понимали, мы панки, мы живем на помойке. Мы же хотели, чтобы все сразу поняли, что группа состоит из девчонок, поэтому нам надо было выбрать что-то женское. Ну, типа, сучки, лярвы, курвы, не знаю, это было слишком жестко. А милашки, там, красотульки, как-то слишком попсово. Ну и мы вышли на 8 марта. Можно было, конечно, назваться Клара Цеткин, но такой проект уже существовал. А Роза Люксембург похожа на имя какой-то, ну, на псевдоним какой-то порнозвезды. Поэтому 8 марта. Но 8 марта – это как-то тупо. Поэтому мы стали 8 марта. До этого группа называлась «Am I Sexy?», но это чистый прикол, по пьяни придуманный моим однокурсникам по журфаку. Тогда мы шпили на английском, потом это дело бросили, и надо было назваться по-русски.
1: 8 марта.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Гранж.
0: Имя.
1: Георгий Русских.
0: Легенда.
2: Мой псевдоним мне помог придумать скриптонит. Ну, вернее, косвенно он стал причиной, по которой я его взял, прикиньте. Примерно в 2019 году Адиль снимал помещение под студию у друга моего отца. Мне помогли организовать с ним встречу. Я уже на тот момент выпустил свой первый альбом под именем и фамилией. Тогда я все песни продюсировал самостоятельно и уже начинал писать рок-песни и знал, что я хочу рок-группу. Они были очень сырые, у них не было общей стилистики, в них мешались регги, R&B, все, что я любил, и все подряд. И, конечно, я искал команду, с которой я смог бы выйти на новый уровень звучания, которая смогла бы придать огранку моему материалу. На той встрече Адиль что-то заметил во мне и даже предложил поработать в студии над одним из треков. Я вообще удивился тогда. Как раз на этой встрече я спросил у него, мне выпускать музыку под своим настоящим именем и фамилией Георгий Русских или взять псевдоним. Он, конечно, сказал, бери псевдоним. И когда я возвращался домой из Москвы в свой поселок, мне пришло в голову слово «гранж». Это первое слово, которое мне пришло в голову. Мне показалось, что этот термин полностью отражает мое сырое звучание и... В нем есть мои инициалы ГР, Георгий Русских, прикиньте. И мне показалось, что это довольно прикольный протест, потому что мне сейчас все пишут в комментариях: «Йоу, ты гранж, а ты не делаешь гранж». Вот, а я делаю разную музыку и буду делать разную музыку. Мы даже отразили эту идею в логотипе группы. Черточка буква А как бы зачеркивает слово гранж, освобождая нас от всех ярлыков.
1: Гранж.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Джен Эйр.
0: Имя
1: Антон Лисов.
0: Легенда.
2: Название Джейн Эйр. Рассказываю на чистоту. Изначально мы просто искали универсальное запоминающееся название с романом Шарлотты Бронте. Мы не собирались ассоциироваться, тем более, что ирландская фамилия Эйр пишется по-другому. В зависимости от нашего настроения, ситуации, перевод названия Джейн Эйр из наших уст звучал каждый раз по-разному. То мы были «Женя Воздух», то мы рассказывали, что Джейн Эйр — это сленговое название надувной женщины. Но в период нашего увлечения готической эмо-панк-сценой мы, конечно, вспомнили про роман, тем более, что он идеально подходил под наш концепт. Это пост-викторианский дарк-гиперреализм. Маленькая девочка, которая в вензелях рассматривает чертей с виселицами. Это было прекрасно. И название группы «Джейн Эйр» заиграло новыми красками. Я с удовольствием рассказывал, что в детстве я смотрел черно-белое кино «Джейн Эйр» и думал, что это фильм ужасов. Если вы помните, там чудеснейший сюжет. Комната с призраком, в которой закрывают ребенка. Дьявольский смех, буйно помешанный в коридорах поджоги, потеря глаз, рук. В целом, я не соврал. На фильм ужасов моего детства это кино вполне тянет. Этот концепт актуален и по сей день. Поэтому, да, ребята, мы называемся так в честь моего первого фильма ужасов.
1: Джен Эйр.

0: объявляет. А следующая выступает группа «Йемен». Где группа «Йемен»? И как бы такая тишина в зале. Я говорю ребятам, пойдем, поиграем. Че? Я говорю, мы группа «Йемен». Такие, все, выходите. И мы такие вышли, а мы же с инструментами, да? Вышли, и все, то, что репали, вот как бы, и отыграли. И все, и мы стали группой «Йемен» вот таким вот образом. Как нас только не называли конферансье периодически, и «Йемен», и «Йемен», и еще что-то нецензурное было. Но потом как-то уже мы влились в рок-тусовку, и все, все знали, что «Йемен» — это хорошо, весело, бодро, задорно.
1: «Йемен». Пока падают листья и криптовалюта, иногда даже я

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее Кабмин снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Помимо этого, правительство разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам Евро-3. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Ранее действующий представитель России в Лондоне Андрей Келлин анонсировал свой уход с должности. По словам Долгова, Келлин хороший профессионал, однако послы время от времени завершают свои миссии, меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие, это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей, подчеркнул собеседник НСН. Иностранные граждане в течение 3 лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. Как сообщили сегодня миграционной службе МВД, это уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством. Либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой. Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. Президент подписал закон, который увеличивает размер госпошлины на миграционные услуги с 27 июля. За оформление визы для многократного пересечения границы надо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд – 8 тысяч. Выдача вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Показ оперы Сергея Прокофьева «Семен Катко» завершил фестиваль «Прокофьев наш» в Большом театре. Опера была представлена на исторической сцене в постановке Валерия Гергиева и Сергея Новикова, которая удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска». За дирижерским пультом выступил сам Гергиев. Главные партии исполнили Игорь Морозов, Евгений Сигенюк, Алина Черташ и Владислав Попов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило план о снижении нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующее решение. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает «Политика» со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр – страны с развитым судоходным сектором – выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап гран-при пройдет в августе в китайском Сиане. При этом на следующий этап юниорского гран-при в Риге россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна», посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная Татьяна Викторовна» – это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как блондинка Ксю вывела из строя студийную технику, и поговорим о новом сингле барабанщика группы «Кино». Блондинка Ксю представила новый трек под названием «Сломала сердце». Артистка поделилась с нами историей, которая произошла во время записи сингла. Его название оказалось символичным. Правда, из строя вышло не сердце, а аппаратура.
2: Во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются. Так что я очень надеюсь, что когда будете слушать этот трек, вы почувствуете хотя бы часть той энергии, которая в него была как раз вложена на записи.

Послушать новый сингл блондинки Ксю «Сломала сердце» уже можно на всех цифровых площадках. Барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов записал новую сольную работу «Трек А». Музыкант выступил в роли автора, аранжировщика, исполнителя и звукорежиссера. Он отвечал одновременно за запись, сведение и вокал.

0: Посмотреть видео на трек «А», снятое в студии во время записи сингла, можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. Сделано в России.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Авторадио. Так звучит наше.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги.

0: люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Ци средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.